0: Артем Сорокин на русском радио.
1: А на календаре между тем четверг. Намек на пятницу в продолжении песни Мота. Намек на нас. Многие так четверг и называют. Завтра пятница. Впрочем, особо опытные офисные работники знают, что если начать отдыхать в четверг, тусить в четверг, то будет 4 выходных. Но это редко такое случается. У нас же с вами задача провести хороший и продуктивный день. Сегодня 10 сентября. И я думаю, что нам даже особенно стараться не придется. Знаете почему? Ну вот, например, в астрологии принято считать четверг самым удачным днем недели. Все потому, что это день Юпитера, который покровительствует большому везению, а также закону и порядку. Ну, например, любые судебные разбирательства, урегулирование споров и конфликтов лучше всего планировать в четверг. Не перестаю повторять, как четверговый ведущий, ну, в смысле, я очень часто работаю в ночь со среды на четверг, что к начальству лучше всего подходить в четверг. Ну, потому что завтра пятница, начальство относительно лояльно. Это лучше, чем в понедельник и лучше, чем во вторник. Так что подумайте об этом. 307, столица русской радио. У нас в продолжении много-много хороших песен. Максим прямо сейчас.

такая, как и другая маленькая комната с кафелем, места, известные своей тишиной. Я бы даже так сказал, это те немногие места в нашей жизни, где еще относительно тихо. Если еще и телефон с собой не брать, можно сказать, такие комнаты раздумий, комнаты размышлений о жизни. Зашел в ванную, закрыл дверь, сидишь и думаешь о жизни, о судьбе, о дне сегодняшнем, о том, как действовать. Тут главное условие, чтобы никто из родных не стучал, а то скажут, ну сколько можно сидеть, а выходи уже, хватит там о жизни думать. Давай выходи, мне пора уже на работу собираться. Ну а так, если никого не беспокоить, можно и книжку почитать. В общем, мне кажется, друзья, знаете, в современном медийном шуме уединиться очень даже полезно. А то тут ролики, тут звонки, тут написали, тут рилсы, тут кружочки, там квадратики. И, в общем, весь день прошел, голова кругом. Осознанность! Вот чего многим из нас не хватает. 3:21 в столице, с вами Русское радио. Меня зовут Артем Сорокин. Всем замечательного начала этого дня. Хай-фай в продолжении.

Вот сколько езжу на поездах, больше чем 36 часов не было. Какой-нибудь Москва, Сухум, старенький. И каждый раз думаю, а как же люди ездят по маршруту, например, Москва-Владивосток от 6 до 7 дней? Это же не поездка, это какое-то испытание на прочность. Это целая жизнь в вагоне поезда, целая вечность. Особенно если без душа. Ну, а с другой стороны, как большой любитель поездов, думаю, что все-таки хотя бы один раз по этому грандиозному маршруту Москва-Владивосток проехать на поезде нужно. И вообще, главный плюс поездов для меня, Артема Сорокина, это виды из окна. Едешь, смотришь, как будто всю страну через расстояние наблюдаешь. И вот окно поезда для меня, знаете, друзья, как такой большой телевизор. Ты едешь, просто смотришь в большой телевизор, где у тебя горы, степи, равнины, поля, леса, города. Ну, в общем, это большущее наслаждение. Всем любителям поездов я передаю пламенный привет. Не то чтобы не люблю самолеты, но поезда все-таки, наверное, больше. Нас много!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Мир вокруг меня.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Да, как же хочется остаться с хорошей теплой погодой. Конечно, поезд с надписью «Лето» уже как 10 дней от нас ушел, но мы еще чувствуем его присутствие. В осени, конечно, тоже есть свои плюсы. Листья, романтика, краски, свежесть, уют. Но главное, чтобы не было как в том мемчике. Помните, осень, ожидание, плед, камин, книги, фильмы, теплая компания, реальность. Сопли, сопли, сопли, сопли, сопли, сопли, сопли. Блин, ну как так? А с другой стороны, друзья, знаете что? Без холодной погоды мы бы не смогли понять с вами всю прелесть тепла. Так что у природы все гармонично, и давайте, конечно же, ловить кайф от того, что мы имеем. Сегодня 10 сентября, четверг. Ну, например, от чего можно ловить хорошее настроение? Сегодня, оказывается, день карамельного чизкейка, день разноцветных букетов. Вот хороший вариант как-то сегодня себя порадовать немножко какой-нибудь вкусняшкой, подарить букет любимой женщине. Дорогие мужчины, вы здесь?

0: «Как трясет от родного мужчины», спела Ани Лорак. Ну, я надеюсь, трясет в хорошем смысле, в положительном, мол, на пике эмоций и радости совместного пребывания, а то ведь трясти-то может и в обратном смысле, когда, ну, бесит просто человек. Хотя, честно говоря, потрясывает-то в любых отношениях, давайте будем откровенными, друзья. Это только молодежь в розовых очках думает, что отношения — это лишь одна радость. Да нет! И радость, и грусть, и раздражение бывает, и негодование, и возмущение, и ревность, и чего только не бывает. Но мне кажется, что вот все эти чувства мы с вами просто обязаны учиться контролировать. Иначе для чего бы мы вообще собираемся в отношениях? Для того, чтобы мучить, что ли, друг друга? Да нет. Собираемся мы для того, чтобы сделать друг друга счастливыми. Поэтому, если что-то не получается, если есть какие-то возмущения, раздражения, я думаю, что мы с вами должны просто учиться быть терпеливыми. Звучит красиво, согласен. По факту не всегда получается, но мы-то будем стараться.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

под эту клевую заводную песню Звонкова мы с вами начинаем новый день на русском радио. Благодаря таким песням все как-то кажется бодрее, правда, друзья? Как говорил Ключевский, музыка — это лекарство, которое помогает преодолеть депрессию, мрачные стороны жизни, проблемы и неудачи. А потом дарит желание жить. Так что день сегодня должен быть хорошим благодаря лучшим любимым песням. И знаете, чего я пожелаю всем нам, друзья? Это хороших новостей. Вот, например, вы ждете чего-то, ждете какого-то события, ждете чего-то хорошего. Я желаю, пусть, хотя бы на какой-то сантиметр, на хотя бы какой-то миллиметр, на хотя бы на какой-то процент вот это событие обязательно приблизилось. 4:46 в столице. Всем большущий привет. Русское радио. Здесь меня зовут Артем Сорокин. В продолжении у нас Сергей Лазарев. Цвета одного. Пусть сегодня будут хорошие цвета.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
5: Уходи, если сможешь, станет опять одиноко.
6: Все будет

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Девушки, женщины и русские, и нерусские, все с утра, как правило, едут на работу, на учебу, по каким-то делам. Может быть, работа не слишком приятное занятие, но куда-то ведь надо утром пойти красивой, как в той шутке. И можно сказать даже так. Себя любить не забывайте и утром в зеркало глядя. Себе любимой пожелайте прекрасного цветного дня, чтобы все сегодня было хорошо. Это, в общем, для тех мои пожелания, у кого сейчас утро, кто недавно проснулся, собирается на работу, едет уже на работу. В общем, пусть сегодня все получается. 10 сентября, четверг. Не будем забывать, что завтра уже что? Ну да, если четверг плюс один, там получается пятница. Несложный подсчет. Я желаю вам сегодня, пусть все складывается, пусть все получается. Пусть в течение дня произойдет какое-то такое интересное событие, что вы почувствуете себя счастливым человеком.

0: вещей уходят из нашей жизни. Маршрутки понемногу куда-то пропадают, хотя еще нет-нет, появляются. Помните, еще было такое понятие, как пейджер, полароид, кассетные плееры пропали, видеомагнитофоны пропали, что еще? Тамагочи, дисковые телефоны, таксофоны, тетрис. Ну, в общем, да, эпоха меняется, устройства меняются, хотя все равно есть ощущение, что вот в том старом мире, в этих старых устройствах была какая-то душа, друзья, да, которая вот сейчас, ну, как-то не знаю, не видно ее, не видно. Да, в новых технологиях, конечно, есть плюсы, но все-таки я за здравый смысл, за то, чтобы не забывать про бумажные книги, не забывать про какие-то аналоговые вещи, которые, например, виниловые пластинки, кстати говоря. Вот, давайте я расскажу вам про виниловые пластинки. Хотите получить эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио? К 30-летию золотого граммофона мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Максе. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать», победителей узнаем 18 сентября. Вот аналоговая вещь, душевная вещь, виниловая пластинка, а сколько приносит удовольствия.
1: Что слушает страна?

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Одноцветное стекло, фиолетовый дым. Это мне напоминает химические эксперименты моего преподавателя по химии в школе Владимира Степановича. Ох, вот почему-чему, так по химии я, Артем Сорокин, скучаю. Любил химичить. У вас, кстати, какая была химия больше любимая? Органическая или неорганическая? У меня больше как-то неорганика получалось. С органикой было похуже. Вот если глобально по школе не скучаю, то по отдельным преподавателям химия, геометрия, физкультура. Вот по отдельным преподам точно скучаю. Всем школьникам, слушающим Русское радио, большущий привет. Меня зовут Артем Сорокин. Я желаю вам, чтобы школа приносила больше удовольствия, чем печали. Ну, короче говоря, пытаться разбираться в предметах, пытаться разбираться и получать просто удовольствие от учебы. Иначе зачем вообще туда ходить? Правильно? Так, Дмитрий Колдун, Юлия Савичева, все это впереди. Дождитесь.
1: Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Мой сын свободно разговаривает на русском, английском. И на других уроках он тоже молчать не может. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ну какое?
2: Наше утро!
3: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
4: Да. А там... тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
5: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да, ну
4: куда
5: не знаю, как
4: ты
5: с тобой.
4: Со мной улетел?
5: Просто потри деду спинку и все, и не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Знак Водолея, винтаж на русском. Интересно, что по астрологическим представлениям легче встают по утрам козероги, девы, овны, тельцы и близнецы. Почему? Козерог любит ранний старт и планирование, дева ценит структурированное утро, овны быстро зажигаются и берутся за дела, тельцы просыпаются благодаря комфортным ритуалам, а близнецы бодреют от потока информации или общения. Ну, в общем, как близнец, подтверждаю. 10 сентября, четверг на календаре, 6:04 в столице. Новый день мы начинаем с чашечки кофе. Мы начинаем, вы там на Дальнем Востоке уже продолжаете. Пока что, скажем так, кто пьет свой кофе по утрам, тот поступает мудро. Еще б не шлепать по делам, вот это было б утро. Но, как говорит моя племяшка, не хочу никуда. Но... музыка поможет. Прямо сейчас у нас Андрей Губин. От меня, Сорокина, всем большой привет. Хорошего дня, но и в целом оставаться на русском радио, потому что уже через час здесь утреннее шоу «Русские перцы».

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: На этой неделе номер третий.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер второй.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер первый.
3: Когда не плачь, мир ведь не крутится.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
4: Разбор.

женою. Классика «Руки вверх» на русском. «Прости» называется эта история. А самое лучшее «прости», как мне кажется, это молча купить самый вкусный кофе с круассанами. Или приготовить, например, вкусный кофе с утра, если дома есть кофемашина и капучинатор, например. Ну, в общем, купить кофе, обнять молча и сказать какое-нибудь одно хорошее слово, приятное. А то, как бывает часто, с утра едем в машине и начинаем отношения выяснять. Вот это та-та-та-та-та и пошло-поехало. Утро друг другу легко испортить. Так что, мне кажется, надо дать просто друг другу возможность проснуться, помолчать, а все вопросы решать потом. Русское радио с вами. Привет большой.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: У меня дело выгорело. И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Топ покупок месяца.
12: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
17: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

7:47 столица, у нас утро, и понятно, о чем мы мечтали и хотели бы в такую рань. Да поспать еще и вообще никуда не ходить. Поговорить по душам с подушкой и одеялом, а то часто так с утра задумываешься, что жизнь состоит из одной работы почти что. Я либо еду на работу, либо еду с работы, либо собираюсь на работу, либо уже на работе, либо думаю о работе, либо сплю, потому что завтра на работу. Друзья, но не забываем, что завтра у нас пятница, а в следующем часе на Русском радио утреннее шоу «Русские перцы». С перцами-то будет и повеселее, и поприкольнее. Меня зовут Артем Сорокин. Я убегаю до вечера субботы. Вам хорошего четверга. Слушайте «Русское радио».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В антимонопольной службе сообщили о снижении наценок на товары в 19 регионах. Там местные власти заключили соглашение с торговыми сетями, производителями и поставщиками. Наценки сократились до 10%, а в Новосибирской области до 8%. В антимонопольном ведомстве заявили, что договариваться о снижении цен необходимо в периоды сезонного спроса. Например, сейчас стоит заключать меморандумы в отношении сахара и куриных яиц. Это сделали уже 47 регионов. В Госдуме напомнили, что банки начнут уведомлять россиян о взятых ими кредитах через госуслуги. Сообщение об этом должно поступать на официальный портал в течение часа. Цель – защитить граждан от мошенников, оформляющих займы по чужим документам. Такой механизм начнет действовать с октября следующего года. В сообщении на госуслугах будет указана информация о кредите, и у человека будет 5 рабочих дней, чтобы отказаться от договора, если он его не подписывал. Россияне стали чаще обращаться к стилистам. Спрос на услуги в сфере красоты за год вырос на 7%. Особенно заметно увеличился интерес к созданию образа. Так, имидж консультации стали востребованнее на 60%, а помощь в подборе образа для конкретного мероприятия на 80%. Как отмечают аналитики, клиенты все чаще выбирают не отдельные, а комплексные услуги по построению имиджа. Ну и последний опрос показал, что многим россиянам дома не хватает личного пространства. У каждого третьего респондента нет места, где можно побыть в одиночестве. А самое популярное помещение для тихого отдыха – это спальня. Ее назвали почти 70% опрошенных. Остальные предпочитают проводить время в тишине на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. На этом у меня пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо.
3: Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные люди. Классно, что вы прямо сейчас включили русское радио, да, потому что мы в общей сложности вас на это настраивать будем. Не выключать, не трогать, все остальное стереть. Только русское, только мы рядышком. Главное на главном. Русский перс на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, если вы едете на работу, в школу или вообще где-то сейчас отдыхаете, кайфуйте вместе с вами. Мы будем рядышком.
4: Доброе утро.
5: Доброе. Ой, а у нас в Москве сегодня солнечно,
3: да,
5: тепло.
3: Да, сегодня последний день.
5: Это самый, не да, говори это? Таких слов.
3: А, хорошо, ладно, да. Сегодня
5: мы
3: первый
5: продлим.
3: День лета.
4: А потом как придет вам счет за солнце?
5: Да.
3: Счет за солнце?
4: Я
3: задолбался платить за все стихии. Газ, вода, солнце. Что еще?
5: Ну, а что, кто говорил, что будет легко?
3: Легко не будет. Ну, это взрослая жизнь.
4: Да, но в любом случае, если мы уже заговорили про денежки, то их есть у нас 10 тысяч.
3: О, десяточка.
4: Заберите, пожалуйста, в игре против правил.
3: 12 друзей русских перцев, естественно, придут сюда все знаки зодиака.
5: Да, и наша игрушка одна из двух уже в этом часе. Там столько призов, ребята.
3: Да,
4: видела.
5: Да, много.
3: Не стырило для нас ничего?
5: Нет, ничего.
4: Там целый мешок. В общем, надо это все у нас отобрать в течение 3 часов.
3: А песенки-то есть?
4: Конечно.
3: А что не ставишь-то? 3, 2, 1.
5: Понеслось!
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Знаете, чем мне нравится радио? Тем, что у нас нет вот этого вот нейрослопа, вот этих иишных дешевых песен.
2: Да, и вот этих вот камер, которые нас снимают всем утром.
3: Ты не бойся, я рядом.
4: Что-то такое с тобой случилось.
2: Полиночка, ты ближе, ударь, пожалуйста, его, он не успокоится.
1: Иишные треки. Ну, на самом деле, в Варшаве просто сейчас 30 роботов вышли на протест против ИИ.
4: Роботы на протест?
2: Да. 30 роботов?
1: Да, почему-то. Они требовали ввести правила для искусственного интеллекта, пока он не начал вытеснять людей с работы. Акцию организовали активисты, чтобы привлечь внимание к регулированию вот этих технологий.
2: Это новая антипартия Бобр...
1: Ну, ладно, я... Да, да.
4: Это эмпатичные роботы.
2: Какие?
4: Эмпаты.
1: Через букву «Э».
2: Да, я просто... Все, все, я просто...
4: Ты думал, какая там первая?
2: Я просто не знал, что ты владеешь польским.
4: Могу.
2: Very impact. Ну да.
1: Но мы, например, не против ИИ, но не в против. Разумных пределах.
2: Слушай, я на самом деле думал, что тут тоже какая-то акция, это самый какой-то протест. Роботы-доставщики вот так вот выставились. Я думаю, оказывается, на зарядке просто я.
4: Или бордюры меняют, они не могут просто переехать.
2: По ребрик.
1: Вообще все это было еще в советском кино.
2: Да.
1: До чего дошел прогресс? Вкалывают роботы, а не человек. Вот я не отказался бы, если бы робот за меня вкалывал, а я бы получал зарплату.
2: Да ты мой хороший. Полиночка, я минуту назад просил тебя ударить.
4: Да, я кроссовок уже сняла. Я
2: хорошо,
4: кидаю,
2: давай.
4: Да. На!

0: Несмотря на нашу прекрасную ночь и замечательный вчерашний вечер, вы, кстати, все видели. Вы все видели в социальных сетях Русского радио.
1: Мы ничего не скрывали от
0: вас. Да, у нас все равно есть для вас гороскоп. Овны, сегодня вы неожиданно окажетесь в роли миротворца. Постарайтесь хотя бы не подливать масло в огонь.
1: Дорогие коллеги тельцы, не выбрасывайте старую вещь сгоряча. Возможно, ей найдется неожиданное применение.
2: Ну, уважаемые близнецы, кто-то скажет вам фразу, которую вы будете прокручивать в голове весь вечер.
0: Раки, хороший день, чтобы пригласить близкого человека на прогулку без всякой серьезной цели.
1: Львы, сегодня полезнее похвалить чужую работу, чем рассказывать о своей.
2: Дева, вы обнаружите, что часть привычных правил придумали себе сами. Некоторые давно пора отменить.
0: Весы, если не можете определиться, выберите то, что принесет больше удовольствия, а не больше одобрения.
1: Скорпионы, чужая откровенность застигнет вас врасплох. Отнеситесь к ней бережно.
2: Стрелец, сегодня можно наконец попробовать то, что вы постоянно откладывали на потом.
0: Козероги, вам напомнят о старом обещании. Хорошо, что вы его не забыли. Ага.
1: Но водолеи, самая нелепая идея дня сегодня может оказаться самой интересной.
2: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Сегодня не требуйте от себя продуктивности каждую минуту. Иногда голове тоже нужен выходной.
3: Перченый гороскоп на Русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-7. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Топ покупок месяца.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
9: А мода C7. Собрать все взгляды.
10: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
16: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Был в Японии недавно, короче.
2: Так, что там?
3: Коничуа.
1: Нормально все.
2: Да не, видел эти фотки, где ты пытался в борца сумо переодеться.
1: Действительно.
2: А потом никому их не показывай. Пожалуйста, никому не показывай.
3: Кимоно не завязал.
2: Это у меня психика, как бы нормально все.
1: Все, да.
3: Ну и гейша из тебя, знаешь, так себе.
1: Так себе? А вот это уже плевок в душу, знаешь ли. Я окончил школу, понимаешь? Я заслуженный артист театра Кабуки.
3: Это ты мемуары писал?
1: Нет, это я роллы и сашими ел.
2: Это он, потому что там с ошибками был, он переписывал.
1: Не с ошибками, а с сашими. Нормально разговаривай. Короче, в Японии пройдет турнир по сну. Приз там, ребят, 1 000 000 рублей. Видимо, русскими отдадут, не иенами.
2: А что за дисциплина такая по сну?
1: Ну, по сну.
2: Ну, что-то на японском.
1: Пойду по сну.
2: По сну.
1: Одну букву просто перепутал.
2: Ну, давайте, все серьезно, 1 000 000 рублей все-таки.
1: Короче, за 90 минут нужно быстрее соперников заснуть.
3: Ой, Антошка, это же твоя дисциплина просто.
1: Лям. Лям уже чувствую просто.
3: А можно лям 200?
1: Лям 200. Лям, не, подожди, лям 200 на 4. Да, по 400 делится нормально. Значит, отдельные призы дадут за самый глубокий сон, самые необычные позы во сне. Это тоже ко мне. Вот, запрещено специально, значит, не спать накануне, а во время турнира вам будут мешать и стараться разбудить.
3: Ой, Антон.
1: Как они узнают, не спал ли я накануне?
2: Ну, они повесят на тебя датчики.
1: Датчики?
2: Конечно.
1: Ну, я и так не спал накануне. Вот, по поводу, значит, необычных поз. Ребята, поверьте мне.
3: Какая самая необычная поза?
1: Там все 12 подвигов Геракла, понимаешь? А вот ты видел когда-нибудь Олимпийские игры в Афинах, все эти статуи, да?
3: Да.
1: Вот примерно так же, вот метание ядра, диск, угу. Вот этот, да, вот бегун, шпагат, вот это, конечно, это Кабаева бы позавидовала. Такая растяжка у меня.
2: Ребят, если бы можно было дистанционно, например, как в «Сам себе режиссер», отправить видео,
1: да,
2: спящего Антона.
3: У тебя, да, уже есть видео, да?
2: Конечно, то мы бы точно победили. Причем в нескольких номинациях.
1: Злые языки. Вот начну. У тебя есть фото спящего Антона. Где ты сфотографировал?
3: Ой, мы не будем вам рассказывать.
2: У меня есть видео.
1: У тебя и видео есть спящего Антона. Привет.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Кстати, вот мне кажется, в нашей игре одно из двух тоже пригодится вам сердце. Ну, интуиция какая-то.
1: Да.
0: Если уж вы не знаете ответ.
1: Чисто по наитию.
0: Да, если вы не знаете ответ, мы вам два предложим варианта.
2: Да, тыкайте в любой.
0: Да. И потом посмотрим, сколько подарков вы от нас унесете.
1: Главное, тыкайте.
2: Да, главное не молчать, действительно, и тыкать.
1: Да. Тыкай, не молчи, новое на русском.
0: Да, забавно.
2: Позвоните нам, пожалуйста. Вот тыкните теперь на номер телефона.
1: Тыкни в кнопки.
0: Там надо 10 раз тыкнуть. Итак, плюс 7-495-995-105,7.
1: Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык.
0: У тебя хорошо получается.
1: Я тыкал, тыкаю, тыкать буду.
0: Сразу, кстати, слышно по звуку, что ты не перевел телефон в тоновый на режим.
3: Русские перцы на русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: консультация специалиста.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 5.

0: поют про одно из двух, это очень хорошо, но вот заставочку и доработали. Дорогие друзья, веселая игрушечка. Ну вот, до нас дозвонилась Верочка из Кургана. Сейчас будет играть, выигрывать. Вера, здравствуйте.
1: Верунчик.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе, придоброе.
0: Привет!
2: Как погода в Кургане?
3: Привет!
2: Как погода в Кургане? Скажите.
3: Ну, сейчас солнышко светит, с утра был такой туман.
2: Угу.
3: Верочка, сейчас нормально, в принципе, тепло.
0: Верусь, это потому, что вы улыбаетесь, поэтому и солнышко светит. Так, я вам хочу сказать, осень уже наступила, все, уже холодает, понимаете? Вот. А у вас есть бабье лето? Там будет какое-то, нет? Ничего не слышно?
3: Уже идет.
0: Уже идет?
2: И сколько градусов?
3: Да. Ну, вчера было 22.
2: Ой, ну отлично. Слушайте, как у нас 22? В Москве.
1: 22? Это нормально.
0: У нас в Москве вчера 8 было, когда мы уезжали с мероприятия в Жуково.
2: Да? Ну, это было тепло.
1: Сейчас будет жарко. Сейчас будет очень жарко, Верочка, потому что... Да, сейчас Антон будет задавать вам вопросы. Вопросы, и в них будут два варианта ответа. Ваша задача ответить. Либо первый вариант выбрать, либо второй. Вы можете не знать правильный ответ, просто наугад, либо знать и сказать его... Вот и все. Чем больше правильных ответов дадите, тем лучше будет у вас приз.
0: Угу.
2: Веруся, угу. Мы желаем вам удачи. Не нервничайте и отвечайте правильно.
3: Ну, чуть-чуть есть такое.
2: Не нервничайте, все. Отдайте это волнение мне и поехали.
0: Вперед. Какая планета ближе всего к Солнцу? Венера или Меркурий?
3: Венера.
0: Сколько дней в високосном году? 365 или 366?
3: 366.
0: Какое животное считается символом Австралии? Кенгуру или тигр?
3: Кенгуру.
0: У какого животного больше зубов? У акулы или у крокодила?
3: Наверное, крокодила.
0: Что появилось раньше? Первый телефон или первый телевизор?
3: Первый телевизор.
1: Итак.
3: Вот хотя, вот. Наверное, может быть и телефон, сейчас я засомневалась.
0: А все, Веруся, все. Да.
2: Первое
0: все.
2: Слово, так сказать, дороже второго.
0: Итак, сейчас Верундель прости.
1: Итак, сейчас, Верочка, мы будем сверяться с нашим компьютером.
2: Да. Итак, какая планета ближе всего к Солнцу? Вы у нас ответили, что Венера. А правильный ответ – это Меркурий.
0: Хорошо, проходим дальше.
2: Да. Сколько дней в високосном году? Вы ответили 366. И это абсолютно точный и правильный ответ. Какое животное считается символом Австралии?
3: Это точно, кенгуру.
2: Конечно, да, это правильный ответ. А вот у какого животного больше зубов? Вы сказали у крокодила. На самом деле у акулы.
0: Вот так.
3: Вот я сомневалась. У тех два ряда.
1: Да. И с телевизором тоже вам не повезло.
2: Да, и с телевизором тоже не повезло, потому что был телефон первым.
1: Телефон первым реально появился. Ну что, Верочка?
3: Я поняла, что телефон, я вспомнила потом.
0: Верусь, ну два правильных ответа. А это, знаете ли, не хухры-мухры, а это фирменная кружка от Русского радио отправляется в Курган прямо к вам.
2: Ура!
3: Здорово! Я очень рада.
2: И мы очень рады за вас, Верочка.
0: Ой, Верочка, обнимаем вас крепко. Кургану низкий поклон. Целуем в обе щечки.
1: Пока.
4: Одно из двух на Русском радио.
5: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Реклама на русском.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный торт. Том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Недельная инфляция в России закрепилась на уровне 0,05%. По данным Росстата, за минувшие 7 дней подорожали куриные яйца, гречка, пшено, сахар и соль. Подешевели овощи, капуста, морковь, картофель, свекла. Также снизились цены на колбасу, сосиски, сыр и печенье. Стоимость бензина за неделю повысилась примерно на 0,5%. Цена дизельного топлива практически не изменилась. К столичным новостям. Московское метро продлят по 7 направлениям в область. Новые станции будут построены после 30-го года в ближайших городах Подмосковья, в том числе в Красногорске, Химках и Балашихе. Всего за Московской кольцевой автодорогой планируется построить 12 новых станций. Как сообщили в мэрии, расширенный метрополитен соединит с Москвой треть жителей области. Риэлторы, в свою очередь, отмечают, что с продлением метро за МКАД подмосковная недвижимость подорожает. Школьных учителей призвали не проводить контрольные работы по четвергам. В этот день недели работоспособность у детей резко снижается, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, у детей есть определенный недельный биоритм. Пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ну и последнее. В России предложили ввести цифровой ID рыболова. Универсальный документ, который объединит сведения о путевках и зарегистрированных снастях. Также обсуждается введение электронного журнала для любительской рыбалки. Об этом пишет российская газета. По некоторым оценкам, в Московской области рыбалкой увлекаются от 300 тысяч до 500 000 человек. Пользователи профильных соцсетей пишут, что сейчас в Подмосковье начала клевать щука. Она начинает откармливаться на зиму, а также плотва при растущей луне. Это пока все. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
4: А что это ты не слушал «Русских перцев», а? Слушал? Правильно, слушаю сейчас. Ой, большой молодец, человек ты наш дорогой. 8:03. Здесь главное на главном. «Русские перцы» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, присоединяйтесь, будем обниматься. Сюда иди. А, хорошо.
5: Доброе утро всем. Димка, ты что молчишь?
6: А, доброе утро, да, да.
4: Че, проснись.
5: Проснись и пой, проснись и пой.
6: Не, если я сейчас запою, ой-ой-ой, что будет?
5: А что будет?
4: Ну, танцевать ты уже танцевал.
5: Я тут немножечко подниму архивы наших кулуарных разговоров.
4: Так.
6: Да, просто вот эти фотки вчерашние, да, поднимешь?
5: Нет, это еще подожди.
4: Что, нормальные фотки?
5: У нас нет, неудачных у нас нет, только удачных. На прошлой неделе мы с Димкой, значит, до Коли разговаривали.
6: Давича.
4: Давича.
5: Что такое?
6: На Саказе. На Медне.
5: Айда, послушайте все-таки то, что я скажу.
4: Айда? Ну давай, бабуль.
5: Значит, разговорились про наше детство с Димкой и вспоминали разные смешшные моменты.
6: Только ты не рассказывай мой... А, все, я вспомнил о чем-то, да.
5: И как-то разговор зашел в русло запахов из нашего детства. Mm-hmm. Я поделилась тогда с Димкой, что просто обожала нюхать новую скатерть, которую...
4: Пожалуйста, можешь слитно это говорить?
5: Я не могу, я смеяться хочу. Обожала нюхать новую скатерть, которую купила мама. Она была сделана вот из розовой клеенки. Я помню, я брала вот этот пакет с клеенкой, садилась под стол и нюхала. Я не знаю, почему мне нравился этот запах.
4: Мне тоже.
5: В общем, мы решили вот неделю назад, что... А слушайте, а давайте действительно вот возьмем и поговорим на тему запахов. Вот такая детская классная...
4: Ну, давайте возьмем, купим клеенки, посидим, понюхаем в эфире.
5: Ну, это можно будет, но...
4: И к чему нас это приведет?
6: У каждого есть свой любимый вот этот запах из детства.
5: Да.
6: Поэтому хочется вот что-то необычное такое от наших слушателей.
4: Ну, естественно, есть же, понимаешь, есть свежий асфальт, да?
5: Да.
4: Есть, значит, запах метрополитена.
5: Да, не перечисляю.
4: Нельзя?
6: Конечно.
5: Пусть наши слушатели расскажут, что у них ассоциируется с детством, что они любили нюхать в детстве.
4: Все, я понял, все, да. Я просто, извините, я клеенки нанюхался.
5: Ребят,
6: запишите ваши истории в наши личные сообщения в мессенджерах.
5: Да. Можете в группу ВКонтакте написать.
4: Да, можете в Максе написать. Третье хорошо, с кодом 12, пришлите нам посылку с клеенкой.
6: Самое интересное сообщение обязательно прочитаем в эфире.
4: Да.
3: «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио представляют с утра Дима, Антон и Полина.
1: Русские перцы. В темном коридоре

0: ваших историй, которые вы сегодня нам рассказываете, не год спустя, а много-много лет спустя, но когда вы ощущаете этот аромат, он переносит вас в прошлое. Вот что это за аромат?
1: Да, вот пишет нам Екатерина, у меня с детства любимый запах свежих печатных изданий. Каждое утро бежала по ступенькам вниз к почтовому ящику, чтобы достать и понюхать газеты.
2: Ну, а у меня рядом был, кстати, знаете, в Ленинграде в детстве я ходил мимо Лен-полиграф оформления. Угу. Лен-полиграф Маш.
1: Господи. Как там пахло.
2: Когда эти плакаты печатали офи. Я думаю, боже мой, ну какой кайф сейчас. Ну, долго, кстати, нельзя. Там,
0: потому, что, конечно. Ну, там... А мне нравился тоже аромат новый, свежий, только что вышедшей книжки.
1: Конечно,
2: да. Да. А у меня через 250 метров от этого еще было это самое...
0: Поверните налево.
2: Хлебное предприятие вот это вот, когда выпекали хлеб. Запах свежего хлеба.
1: Что ты будешь делать с этими воспоминаниями?
0: Нам с Полинкой сделать следующее. Значит, в свеженапечатанную газету завернуть свежевыпеченный хлеб. И тогда у Антона случится просто катарсис.
2: Ой. Катарсис?
0: Да.
2: В моем детстве это назвали по-другому.
3: Русские перцы. Смеяться обязательно. Реклама на русском.
4: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5 990 рублей. Первоклассные цены.

0: цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый четырехцилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 38-91-71.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
9: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Расскажите нам, пожалуйста, какой аромат вас переносит в детство мгновенно? Вот у Настеньки, конечно, тот самый аромат, который все мы обожаем, это запах свежескошенной травы.
2: Да, кстати.
1: В детстве часто пропадала в поле с родителями, бабушками на сенокосе. Запах раннего утра, думаю, вы меня поймете.
2: Конечно, поймем и помним тот самый, тот детский запах скошенной травы. А вот написала нам Мария очень интересное сообщение. Она говорит, что она очень любила в детстве запах китайских тапочек.
3: Да.
2: Вы помните?
3: Это практически как клеенка,
2: да?
3: Только много клеенки.
1: Я не помню этот запах.
2: Я тоже, но я не помню. Ладно, Юля пишет, что в детстве мы жили в коммуналке одноэтажного дома, и нравился запах сырости. В шифоньере нижний ящик выдвигаешь, суешь голову и наслаждаешься.
3: Да, древность.
1: Да. А сейчас вот зачем-то вот этот вот поглотитель сырости кладут туда.
2: Ага.
1: Такой пакетик, который потом в себя вбирает воду.
3: Не надо. Надо приехать куда-нибудь на старую дачу, на какую-нибудь, знаете, вот.
1: Чтобы сыростью попахло.
3: Ой, хорошо.
1: Да. После сезона, когда ты долго там не был.
3: Да, старостью я и так, я себя понюхаю, успокоюсь.
1: Вот Вика нам написала, она любила запах мокрого асфальта, а еще когда стелит новый асфальт. Вик, ну приезжайте в Москву, у нас летом этого запаха, этого нового асфальта очень много.
3: Да, у нас везде асфальт. Ну, только что лужайка была. Асфальт.
2: Закатали.
3: И плитка.
1: Да. Ой, да. Наталья Анатольевна написала нам в Максе. Она... Наталья Анатольевна, недавно,
2: что, разблокировала,
1: кстати,
2: воспоминания
1: разблокировала. Я недавно просто в нашей студии даже крикнул, от кого пахнет вот этим.
2: От чем?
1: Короче, запахло сургучом, я не знаю почему.
3: Сургуч,
1: вот,
3: да.
1: Да, вот ей очень нравилось ходить на почту и нюхать этот сургуч, который только-только расплавили. Но как
2: а
1: вкусно.
2: Я не помню этот запах.
1: А ты сходи на почту и попросись.
2: Попроситься?
3: Попроситься там, у Антона, поработать.
1: У Антона тут есть связи. Нет,
2: Антон?
3: А?
2: Да, ну организуй.
3: Да. А раньше было Юрьев оплатить.
1: Да, теперь растопи сургуч. Так, сейчас, будучи взрослой, она еще обожает запах жареных блинчиков бабушкиных.
2: Ну, а кто не любит запах блинчиков вообще? Есть такие? Поднимите руку.
1: Я даже не знаю, что вкуснее пахнет, сургуч или жареные бабушкины блинчики.
3: Сначала оставил письмо, а потом сургучом закрыл, а потом поел блинчиков, и все хорошо. Комбо.
1: Ой, вкусно пахнет.
3: Почтовая комбо такая.
0: Тот, кто слушает сейчас, поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
0: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
11: Некоторые вещи проще, со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Вы владелец бизнеса.
22: А значит, работаете за...
23: Троих.
24: Четверых.
25: Пятерых не хотите?
26: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
27: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: Расскажите нам, пожалуйста, о вашем необычном любимом запахе, который вы обожаете с детства. Вот Ольга, например, очень любит запах дихлофоса и солярки. Может, поэтому во взрослом возрасте стала инженером по ГСМ. Хорошего дня.
1: Что это за кружок Барри Алибасова?
2: Вот Мария написала, что не только в детстве, но и сейчас она осталась, эта привычка, значит, любить запах мази Вишневского. Ну, и еще здесь про коровий.
1: Да.
2: Ну, вот такое вот предпочтение у Маши.
1: Ну, слушай, тут я тебе хочу сказать, как, значит, смотря, если это альпийские луга, то корова, конечно, тут как бы...
2: Доверяю тебе, ты эксперт.
1: Конечно, я по тел, ну, вот по коровам, да, эксперт.
2: Хорошо.
0: Ну ладно, а я линимент бы тоже, в принципе, понюхал.
2: Кого?
0: Ну, линимент Вишневского.
1: Линимент Вишневского?
0: Да.
1: Погоди, а Вишневский в курсе? Просто чтобы. А линимент это что?
0: Ну, вот эта мазь, которая пахнет дегтем.
1: Это называется линимент?
0: Да.
2: Линимент
0: Вишневского.
2: Господи.
0: Там написано мелким шрифтом.
1: Вот любишь ты вот. Бочку меда добавить свою ложку дегтя.
0: Линимента,
2: да. Линимента Вишневского он добавляет.
0: Нам Наташа, кстати, еще написала. Ее, знаете, что она обожает этот запах. Ой, Наташа, я тоже в школе очень любила. У меня была одноклассница Зульфия, у которой это было. Она была просто богатая девочка. И у нее это было.
2: Что это?
1: Что?
0: Корректор.
2: Замазка.
1: Замазка.
0: Да, которая так вкусно пахла. Я говорю, сейчас я специально какую-нибудь сделаю ошибку, чтобы лишь бы ты достал этот корректор и замазал.
1: Это прошло и у меня, потому что я же не знал, что замазка для богатых в детстве была, да?
0: Ну, как бы да. Ну, не у всех была возможность приобрести замазку.
1: Не знаю, я помню, у меня была ручка исчезающая.
2: Ручка-стирашка сейчас есть.
1: Как?
2: Ручка-стирашка, но она не пахнет уже.
1: Ручка-стирашка.
0: А мы, бедные, лезвием вырезали ошибки. Из тетрадок.
1: Прости, пожалуйста, а ты в каких местах учился, что лезли? Ну, просто...
0: Средняя общеобразовательная школа.
1: А,
2: в Самаре.
0: Да.
1: Усиленного режима, общего или, ну, просто...
0: Ну, лезвие, как бы, что ты не знаешь, что лезвием
2: общий,
0: вырезали
2: общий.
1: Ошибки. Общий режим, да,
0: да,
1: да все.
0: Да. Да. Это вы пером еще писали, а мы уже...
1: Да, и
2: ругали. А я топором.
1: Да, и хлебный мякиш молоком вот это, да.
3: На русском радио.

0: Ой, кстати, в пещере с малахитами очень вкусно тоже пахнет.
1: Да? Да. Я не была.
2: Ну, в какой-то солевой пещере были, в хорошем смысле этого слова.
0: Вообще во всех пещерах пахнет очень необычно и, ну, почти всегда приятно.
1: Ну, и сыростью, да, мне кажется, и пахнет какой-то.
0: Да. Особенно в пещерах, где еще не были люди, потому что если они там уже были, иногда понятно.
2: Не, ну, так ты первооткрыватель будешь просто. Ну, если пещера, да, где не было,
0: да,
2: людей.
0: Да, да. А зато сейчас запахло деньгами в этой студии. Хоть и говорят, что они не пахнут, очень даже.
1: Очень хороший
2: пахнет, конечно, это же Москва.
0: Да, они пахнут успехом, они пахнут частичкой свободы.
2: И так успешный успех, премиальный премиум и люксовый лакшери. Прямо сейчас начнется.
1: Это игра против правил. Да, позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-105-7 и выиграйте 10 тысяч рублей. Сегодня заклинание говорю я.
2: Конечно, да, да, да.
1: Халай махалай.
2: Ты кого позвала
1: сейчас? Симслабим.
0: А, чуфыр, чуфыр.
1: Чуфыр, чуфыр, чуфыр. И это
2: и многие, многие другие.
1: Алла Махамора.
0: Что? Авада Кедавра.
1: Авада Кедавра.
0: Ра.
1: Ра.
2: Да.
1: Ра-ра.
0: Вингардиум Левиоса тогда уже.
2: Ты когда-нибудь
0: все
2: выучишь всех диджеев русского радио просто? Ты...
1: Пойду учить матчасть.
2: Давай.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190, 210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». Угарин 1-227-798-09. Город Москва 109-540. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! Баба-Яга против!
2: Вот мы совсем забыли, что нам надо принять звонок, оказывается, для игры-то против правил.
3: Сидим, считаем деньги, пересчитываем, перекладываем.
4: Да-да-да. У нас Валентина на связи. Здравствуйте, Валечка.
2: Валюша.
5: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Из какого города?
5: Из Дмитрова.
2: Ну, недалеко.
4: Нормально.
2: Деньги быстро придут, если вы сейчас выиграете 10 тысяч.
4: Причем сами.
2: Да. Валюш, вы правила-то помните?
5: Да, помню.
2: Ну, расскажите нам их.
3: Это забыли мы.
5: Я не совсем помню.
3: Все-таки не спросил.
4: И правила мы тоже забыли.
2: Ладно, Валюш, будет, значит, 5 вопросов. Ваша задача давать на них неправильный, но логичный ответ. То есть очень похожий на правду. 20 секунд у нас длится раунд, и каждый такой неправильный ответ приносит вам 1000 рублей. Но если вы вдруг дадите верный ответ или нарушите правила, игра для вас закончится. Сколько к тому моменту заработаете, столько заберете.
3: Поняли, Валечка?
5: Ну да.
3: Ну да, в смысле, вы не уверены, сказали. Неправильно, но логично отвечаем.
2: Да, здесь очень важно не нарушать правила.
3: Все, ну хорошо, Валечка.
2: Тогда время пошло.
4: Вперед.
3: Ой.
4: Как звучит полная форма имени Саша?
5: Мария.
4: Что в баскетболе забрасывают в кольцо?
5: Ноги.
4: Какая птица в басне Крылова уронила из клюва сыр?
5: Соловей.
4: Продукт.
3: Все.
4: Соловей мой,
3: тысячи рублей, Валентина, вы выиграли. Нам
5: спасибо.
3: Показалось, что вы как будто бы на громкой связи слушаете,
2: да,
3: нас,
2: там радио
3: и задержка
2: было слышно.
3: Идет.
5: Нет, не слушала.
2: Ну тогда, тогда все, 3000 рублей вам отправляются в город
5: большое.
2: Дмитров.
4: Ну вот обнимаем вас.
2: И аплодисменты вам еще.
3: Ура!
2: Мальчика, спасибо, что позвонили. Хорошего вам дня. Так, сейчас, секундочку.
3: Так, секундочку.
2: Вот
3: секундочку,
2: теперь...
3: Валентина.
2: Мы без поцелуев-то мы Ванечку не,
4: конечно,
2: Ванечку,
4: да,
2: не,
4: да,
2: отпустим.
0: Игра против правил.
1: А Баба-Яга все равно против.
0: На русском радио.

0: Спонсор часа «Офит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фитсервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду.
3: Реклама на русском.
4: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
6: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительно при покупке «Чанган СИЭС 75+» в кредитах в программе «Трейдинг». Кредит предоставляет «Аутобан». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной фирмой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что необходимости в мобилизации в России нет. Потребности вооруженных сил полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, отметил зампредседателя Совета Безопасности в интервью газете «Ведомости». На прошлой неделе президент Владимир Путин также заявил, что для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария, а все слухи на эту тему глава государства назвал информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму. Крупному бизнесу пересчитали налоги и доначислили штрафов за их неуплату на 16 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем за первые полугодия прошлого года. За 6 месяцев количество налоговых проверок удвоилось. В Москве одна такая инспекция оборачивается требованиями в среднем на 220 миллионов рублей, пишут «Известия». Бизнес все чаще отказывается платить сразу. В Подмосковье число жалоб со стороны предпринимателей выросло на четверть, хотя 85% разбирательств заканчивается в пользу налоговой службы. Далее о спорте. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал открытого чемпионата США. Его соперник из Бельгии не смог продолжить матч из-за травмы и отказался от борьбы в третьем сете. Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 50-е место, остался последним представителем России в одиночном разряде US Open. Последний в сезоне турнир из серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке. Чемпионы определятся в эти выходные. Страны Персидского залива готовят единую туристическую визу. В проект войдут Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Проект будет работать по принципу шенгенской визы. Запустить новую систему планируют в ближайшее время. Для российских туристов нововведение упростит поездки сразу в несколько стран. На этом пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну, кстати, запах перцев – это тоже нечто такое приятное.
3: Фаршированных или печеных?
2: Любых абсолютно. Но любых? Больше мне нравятся свеженькие.
3: Свеженькие? Это про нас, что ли?
2: Ну, конечно. Да. Свеженькие, утренненькие такие, проснувшиеся. Антон Юрьев. Алиночка Жукова.
1: Да, я представила перчики, которые сейчас созревают. Может быть, у кого-то еще в парнике. И вот роса, капельки на перчиках. Такая прекрасная картина нарисовала.
2: Хотим за перчики. Вместе с вами. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
1: Привет, привет!
2: Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами уже третий час. Вот нас Света тут спрашивает. Перцы, вы что творите? Вы что вытворяете?
1: Что
2: мне
1: такое?
2: 54 года, я плачу. Вы разбудили моего внутреннего ребенка.
1: Ой, доброе утро ему. И пусть проснется.
3: И пусть бодрствует как можно дольше.
2: Нашей сегодняшней темы мы разбудили внутренних детей. И вообще очень много воспоминаний. А спрашиваем мы сегодня вас. Какой необычный запах из детства вы очень любили и любите.
1: Да, напишите нам, пожалуйста, свою историю в мессенджерах. Вот, например, в канале в Максе есть пост.
3: Да, еще ВКонтакте есть пост. Там тоже можно писать красивую фотку там.
2: А может, еще личные сообщения. Мы хотим просто составить вот эту нишевую парфюмерную коллекцию.
3: Капсульную.
2: В каждой капсуле какой-то запах из детства. Где-то запах бензина, где-то запах свежей краски, где-то чего там, лак для волос.
3: Это хреновый парфюмерный магазинчик получается.
1: Кстати, лак для волос.
3: Лак для волос, да-да-да.
1: А лак для ногтей.
2: Что вы еще не перечислили, напишите нам, пожалуйста. Очень ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Про запахи мы продолжаем разговор. Что вы любили нюхать в детстве? Мой папа был трактористом, поэтому я любила все запахи, связанные с трактором. Мазут, дым из выхлопной трубы и так далее. Альбиночка нам написала.
3: А бензинчик-то свежий.
2: Ну, вообще, многие пишут еще и про бензин, да.
4: Ой, не знаю.
2: Ну, у всех свои,
3: сейчас,
2: конечно,
3: предпочтения. Сейчас это вообще считается элитный аромат.
4: Ну да, некоторые, кстати, ехали в этом Лиазе 677-м, луноходом, которого называли. И вот этот аромат, звук бутылок, запах этот. Ребят, ну вы что, меня всегда укачивало и тошнило в этом автобусе.
3: Так и это тоже запах нормальный. Я помню, значит, когда в любом автомобиле, да, советского производства, автобусе, да, если там, не знаю, или в грузовике, где двигатель находится внутри салона, да?
4: Да, вот, всегда пахло.
3: Это, конечно, это такой запах, особенно когда прогревается зимой. Что ты?
4: Тебе нравилось?
3: Очень нравилось, очень.
4: Ну ладно.
2: А мне нравилось и нравится запах еще нового автомобиля. Вот садишься, и этот
4: всегда
2: непередаваемый аромат.
3: И никогда не совпадают вот эти вот ароматизаторы. Нью-кар, какой-то нью-кар.
4: Вот еще быстренько сообщение от Наташи пришло. В детстве она любила нюхать матрешку.
2: Да.
4: Разбирала ее, вдыхала вот этот запах дерева с краской. Вынюхай все, закрою, чтобы настоялось для следующего раза.
2: 100%. Я тоже помню, я разбирала матрешку и принюхивалась. И
4: да, вот этот запах фанерки.
2: Ой,
4: класс.
2: С красочкой.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый 4-цилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 38 91

0: 71.
1: Билджи. Надежность в движении.
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у
4: консультанта. Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: замедляется время, действительно, когда мы окунаемся в воспоминания, особенно наши детские. Разблокировано все сегодня, спасибо вам большое. Вот Денис пишет по нашей теме, вот как себя сейчас он помнит, всегда ему нравился запах дыма потухшей спички.
1: Да,
0: это очень вкусно. Свечки, спички.
2: Ну, вот спички вкуснее все пахнут, чем свечки.
0: Спички, да, вкуснее. Сейчас спички редко зажигаются.
2: Да. Если спички зажигают, значит это кому-нибудь
1: нужно развести костер в мангале.
0: Димка, ну ты разблокируй.
2: Да, у меня с ароматами и запахами отдельная любовь. У меня нюх, как у собаки, от бабушки достался. И в детстве запах свежей краски, который красили полы в подъезде. Цвет, конечно, был ужасный, коричневый. Но когда в каком-то подъезде делали ремонт, а я проходил мимо, всегда останавливался. Я, знаешь, как эта старая роза. Прошло уже 84 года, а я до сих пор помню запах свежей краски.
0: Из «Титаника», если кто-то не понял.
2: Это вступление к ее истории было.
0: Это все-таки был ты там, да?
2: Я тоже до сих пор помню вот этот запах свежей краски. И сейчас я стараюсь выбирать краску без запаха, как и все, конечно. Ну, чтобы не надышаться там, без ущерба для здоровья. Но вот из детства вот этот аромат, это запах, значит, ремонта, запах обновления, чего-то чистого, чего-то свеженького. Вот эти ассоциации у меня с этим запахом.
1: Я помню, мы с ребятами красили забор и ржали, потому что краска была с запахом. Вот так.
2: Так это был ты.
1: Это, что, кто ржал за забором? Это я, конечно.
2: Кто перекрасил забор в этот ужасный коричневый цвет.
1: Ну, потому что здрасте, заборчик перекрасьте.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты мы в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть миллион рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
12: это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
19: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
20: ОСАГО в Альфа-страховании.
21: Вот настоящий порядок.
22: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
18: Красота-то какая, лепота.
23: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
24: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
1: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Если вы вдруг забыли, как звучит наша сегодняшняя тема, с удовольствием напомню необычный запах, который вы в детстве очень любили.
3: Сейчас я предлагаю прям много сообщений почитать.
2: Давай.
3: Потому что у нас просто рекорд какой-то сегодня. Ира написала, ей нравился запах новой маминой сумки кожаной. Mm-hmm. Наводила порядок в сумке, и всегда конфеты, карамельки для меня там лежали.
2: Да, mm-hmm. Кожа вообще хорошо пахла.
3: Да,
2: хорошая
3: Женечка.
4: Карамельки, запах барбариски.
3: Там все слилось в одно. Женя говорит, что она в 87-89 году помнит, как мама ее посылала за хлебом и донести домой булку. Она не могла, потому что с двух сторон эту корочку грызла. Этот запах свежего хлеба. Ой, Женя, конечно, мы все помним.
2: Да. Здесь Светочка нам написала, что ее возвращают два запаха в детстве. Это запах железной дороги, когда поезд только что проехал. Она сразу начинала мечтать о лете, чтобы поехать к бабушке. И запах буталина, когда папа милиционер перед работой и начищал обувь с утра, когда она собралась
4: запах
2: в школу.
4: Железной дороги.
3: Это запах путешествий.
4: Это, да. Знаешь, это вот шпалы после дождя на солнышке высыхают.
2: Да.
4: Ой-ой-ой-ой, как это вкусно.
2: Запах метро, о котором ты говорил в начале нашего эфира, это
4: запах
2: тоже что-то.
4: Запах чистого петербургского.
2: Ну, я про московский могу сказать,
3: это
2: метрополитен.
3: Не в час пик.
2: Нет, вот эти на улице, которые стоят.
3: Вентиляция.
2: Вентиляция. Мы туда подходили к этой вентиляции.
3: Вот оттуда хорошо пахло.
2: Ой, кайфовали.
3: А Рамиля, кстати, тоже любит запах клеенки.
2: Да новый.
3: Да, мы раньше постоянно покупали, меняли, сейчас не пользуемся. Ой, вы мне тут напомнили.
4: Давайте откроем клуб любителей клеенки.
3: А мне очень нравится запах перчаток у стоматолога. Я просто обожаю, как они пахнут.
2: Да. Нет, лекарств, кстати, нет?
4: Нет,
2: кто-то любит запах лекарств?
4: Запах пиктусина, я помню, меня что-то как-то отмораживал. Мне не очень нравилось.
3: Мы сейчас про то, что нам нравилось. Кстати,
4: аскорбинка.
3: Вот Марина, кстати, говорит, что ей тоже нравится запах питерского метро.
2: Вот.
3: А запах молочка и печки деревенской.
2: Конечно, классика.
3: А дым зимой из печных труб божественный.
2: Да, а вот Юля написала, что ей очень нравился, как пахнет картофель. У него аж слюнки текли. Такой сырой именно, прямо из земли, который достает, он пах землей.
4: Вкуснотища. Так что по поводу клуба любителей клеенки-то?
2: Да давайте открывать.
4: Не, ну просто, понимаете, во-первых, это логично, потому что мне не только запах клеенки нравится, она выручает. Сейчас же сезон арбузов, вот поэтому я как бы...
3: То есть подстелила, понятно.
4: Конечно, конечно.
3: А Леночка нам пишет, ей очень... А вот племянницы, когда были в гостях на даче, отдыхали и говорили, как же вкусно пахнут ваши спиральки вот эти от комаров.
2: Да.
3: Я была в шоке. Спустя несколько лет зажигаю эту спираль и вспоминаю ее слова. Запах и правда супер. Но он там какой-то мятой пахнет.
4: Запах супер, но ведь не помогает. Потому что ты вот ночью просыпаешься ни с того, ни с сего, резко включаешь свет, сидят комары и нюхают спиральку. Ну что ты будешь делать, а?
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: почему нам никто не написал про самолеты? Вот про поезда вы пишете, да. Про метро, значит, про автобусы даже. А запах самолета, это же тоже запах путешествия.
1: Я не помню, как пах самолет в детстве. Ты летал в самолете в детстве?
0: Да.
2: Приключениями.
0: Да.
2: У меня самолет в детстве, ребята, к сожалению, пах тем, что Минздрав запрещает сейчас.
0: А, вот, ну
2: потому что в моем детстве
0: было.
2: Тогда было можно было еще, и это самое, прямо в подлокотнике было туда, куда пепел сбрасывать, понимаешь? Mm-hmm. Вот, слава богу, что сейчас этого нет.
0: Конечно, да. Мы тоже очень рады. А вот Кирилл нам написал такую историю. В детстве, когда он ездил на лифте в школу по утрам, от соседей мужчин, которые ехали утром на работу, был приятный запах гель-душа или парфюма. И когда я вырос, стал выбирать тоже такой же запах. Кирилл из Беларуси.
1: Mm-hmm. Да. А вот Света написала, что она любила запах газировки в бутылке крем-соды. Сейчас уже такой нет. Нет, а запах уже в памяти. Въелся буквально.
0: Ой, да, я его помню, я его
2: крем-соду,
0: чувствую.
2: Крем-соду, да, это который ты в стаканчике. А я еще любил шампунь кря-кря. Он такой жвачкой пах.
0: Кря-кря.
2: Ну, кря-кря.
0: Жалко, мы не сможем его понюхать сейчас.
1: А я помню, знаете, были еще духи, одеколон. Я обожала, когда папа душился. Юнкер, что-то такое.
2: Юнкер?
0: Юнкер, да.
1: Что-то такое было. Да. Я бы так хотела сейчас снова
2: его
1: найти. И выходил
2: такой главный в фуражке. Девчонки, да?
0: Ну, вот ты зайди вот в эти магазины старых вещей. Антикварные эти бложки всякие.
1: Угу.
0: Там, скорее всего, там что-то будет.
2: На блошином рынке можно это самое одеколон.
0: Конечно.
2: Он выдержанный уже,
0: конечно,
2: понимаешь?
1: Да, да, да.
0: Может, чуть-чуть выветриться, конечно. Вот Таня нам написала, ее любимый запах – это белье, высушенное на морозе.
1: Да.
0: Когда мама приносила простыню оттуда, с улицы, я и не могла в дверь войти, потому что она была как лист гипсокартона.
2: Какой принцип, вот я не понимаю, какой смысл его сушить был?
1: Да, если там.
2: Если ты вот, к примеру, берешь, вывешиваешь белье, ты же не можешь сразу надеть.
1: А? Чтобы вымораживать, чтобы
2: это реально вымораживает эта ситуация. Это прям бебеж.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Вся

0: информация специалиста.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: «Русские перцы». Настроение на плюс.
1: Да, итак, клуб любителей клеенки. Вот, меняется название на клуб любителей пищевой пленки. Вот.
2: Да, ну а еще мы, между прочим, в клубе любителей свежевыпеченного
3: лимонного пирога.
1: А, кстати, который... по какому поводу? Потому что сегодня же 150... А, извините.
4: Ты точно сказал? Да. Даже 151, я
1: сказал. 18.
3: С днем рождения, Тимур Бодров!
4: Спасибо, ребята. Я сейчас рассказываю, всю ночь не спал. У нас вчера была вечеринка, поздно все приехали, поздно все вернулись. Но я знаю, что когда обычно вот здесь происходят какие-то самонтунчики, сабантуйчики, веселье, значит, русским перцам ничего не достается.
3: Да.
4: И я специально, ребята, всю ночь не спал, тесто месил, пирог испек.
2: Обалдеть.
4: Все для вас, чтобы вы были рады и счастливы.
1: Это говорит тот человек, который просто посыпал себя чуть-чуть мукой при входе в студию. Молодец, да, хорошо.
3: Но выглядит реалистично.
2: Так, сейчас мы все продегустируем. А ты нам расскажи историю из детства. Какой запах?
3: Ты любил.
4: Странный запах. Да. Ну, во-первых, у меня тяга давняя к запаху, знаете, вот дров свежих.
1: Бывает,
4: еще идешь, вот когда, ну, например, в деревне утром, и кто-то баню, нет, ну, баню вряд ли, наверное, печку топит.
2: Ага.
4: И ты такой легкий вот запах горелся. И странный запах, ну, это совсем, наверное, интимно.
1: Ну,
4: короче, ладно, когда часы носишь,
3: да?
4: Там вот немножечко образуется такой легкий запах, ну, прелости, что ли.
2: Конденсат такой?
4: Ну, не...
3: Наверное, конденсат.
2: Я никогда не нюхал свое запястье под часами. Я не знаю, как оно пахнет.
4: Это очень странно.
1: Речь не про свое запястье. И что?
4: Это очень странно, и мне вот этот вот, ну, какой-то, ну, может быть, он не самый свежий вот такой.
1: Да, да.
4: Как бы такой запах мне нравится. Я потом спрашивал друзей.
3: Сколько тебе лет? Исполнилось
4: 151.
3: С гнильцой, поэтому уже конечно.
4: Нет, слушай, так есть даже специальные ароматы вот с такими.
3: Я спрашивал
4: вот этих вот любителей знатоков. Они говорят, есть такие, если хочешь, можем тебе посоветовать. Так что, видимо, я не первый такой.
2: Чудеса.
3: Кого... Класс, интересно.
1: Мы
2: тут обсуждаем запах горелой спички.
4: Горелые спички вполне себе рифмуются с вот этими дровами.
1: Вы приглянитесь к человеку. Первое, значит, он идет утром, где-то догорает соседний день. И второе, понимаешь? Вы знаете, что этот человек пишет книги под псевдонимом Патрик Зюскин?
4: Слушайте, я вспомнил другой интересный факт.
3: Так.
4: Короче, это вообще можно по утрам рассказывать?
1: Поверь мне уже, да.
4: Короче, какашки пахнут цветами. И я знаю, что там есть какое-то природное соединение, которое используют в качестве ароматизатора. Вы почитайте.
1: Слушай,
4: много не надо морщить.
2: Антон, вот в этом деле можно уйти.
1: Я просто коррелирую вчерашний костюм коричневый Ильи Крылова. Слушай,
4: это правда, я сейчас вам найду подтверждение.
1: Не надо. Мы
3: это замечательное окончание нашей темы.
1: Да.
3: Это точка жирная просто. Понимаете? Нашей истории
4: сегодня. Пойдемте.
3: Ой, боже мой.
1: Спасибо огромное. Итак, специалист по удобрениям остается здесь. Вот, чемпион мира по конденсату. Мы желаем тебе, ты знаешь, чтобы у тебя вот просто самым счастливым был каждую секундочку. Понимаешь, вот каждую секундочку.
4: Спасибо, ребята.
1: Чтобы вот многомиллионная армия тебя сегодня поздравила, всех наших слушателей и фанатов, однозначно.
2: И чтобы жизнь твоя была ароматная, как свежесорванные цветы.
1: А не как какашка. Вот, значит, от Морозов, это Жуков, это Юрьев.
3: А подробнее оставляем.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке «Чанган СИЭС 75+» в кредитах в программе «Трейды». Кредит предоставляет «Автобанк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная, 19, напротив аэропорта.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8 928 928 2201.
9: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: слушает страна.
1: Я тебя сейчас берегу, на берегу, где я прям забью дыхание, набегу, тебя найду и не
0: отдам. Русское радио.
2: И как священную мантру все повторяю я и на твое.
0: Только любимое. Только лучше.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Выплаты для семей за третьего ребенка ввели в 33 российских регионах. Самые крупные выплаты 600 тысяч рублей действуют в Псковской области. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях сумма составляет 350 тысяч, пишет РИА Новости. В Тверской области она дифференцирована: 300 тысяч рублей за третьего ребенка, 400 тысяч за четвертого и 500 000 за пятого и последующих детей. Все 300-бальники на ЕГЭ учатся в вузах бесплатно. Об этом в ответ на запрос депутатов Госдумы сообщили в Минобрнауке. В нынешнюю приемную кампанию в университеты поступало 70 человек с 300 баллами за три единых госэкзамена. 65 из них поступили на бюджет. Еще за четверых университеты будут платить самостоятельно. Один человек не подал заявление ни в какой вуз, уточнили в ведомстве. Депутаты обращались в Минобрнауке после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что выпускники с высокими баллами ЕГЭ не смогли поступить на бюджет. Причиной называлось большое число победителей и призеров школьных олимпиад. В общественной палате предложили пересмотреть содержание экзаменационных билетов на знание правил дорожного движения. По мнению общественников, в них накопилось многовато ошибок. Организация запустила платформу для обсуждения поправок и поиска неточностей в действующей редакции ПДД. В правилах дорожного движения сейчас содержится больше 260 правил. И последнее. Названы самые дефицитные профессии минувшего лета. Это вязальщики и распиловщики. Речь идет о промышленных вязальщиках, которые обвязывают и фиксируют грузы, а также создают арматурные каркасы на стройке. Работодатели искали их вдвое чаще. Такой же спрос возник и на распиловщиков, которые распиливают бревна, доски и плиты. В свою очередь, те, кто ищут работу, чаще устраивались летом автожестянщиками и лесорубами. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио. Тимур Бодров.
1: Кстати, друзья, у меня предложение. А что, если четверг официально переименовать в препятницу? Да, ну, по аналогии со словом препати, мероприятие перед вечеринкой. Да, препати, предвкушение. И сразу настроение поднимается. Тем более, ну, все мы знаем, предвкушение, счастье – это уже счастье. Ну и давайте, такие счастливые, в ожидании пятницы, довольные, начнем новый день в компании с русским радио. Я Тимур Бодров. Всем привет.

0: Ча-ча-ча.
1: Реклама на русском.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5 990 рублей. Первоклассные.

0: 24
1: или через приложение Яндекс.Еда.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в Алания Синема.
2: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: Алания Молл.
3: Московское шоссе 3К.
4: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый 4-цилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 38-91-71.
5: BLG. Надежность в движении.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
9: Попробуйте задержать выплату кредита.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: И это, между прочим, далеко не полный список того, что происходит с телом во время свидания, особенно первого. Значит, помимо проблем с дыханием, о которых пел Дима Билан, можно также зафиксировать ладони амфибии, пульс учащенный. Но, по мне, так самая большая проблема – это когда ты начинаешь нести такую чушь. Да, все эти нелепые шутки, комментарии. Так что, девушки, дамы, сделайте скидку на этот сбой в системе и в случае чего дайте нам второй шанс. Да, перед вами не дурачок, ну, а просто человек, чей организм не справился с шоком от вашей красоты.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Ашаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Начни эпидемию! Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, ты Венера, я Юпитер. Ты селедка, я кефир. Вместе мы взорвем весь мир. Ваня Дмитриенко только что о непростых романтических отношениях. Но, согласитесь, мир устроен сложнее, чем геометрия, где эти параллельные не пересекаются. В жизни вообще все самое интересное как раз происходит на стыке противоположностей. Ну, там, лед и пламя, день и ночь. И у людей, в общем, также. Различие не повод для черного списка. Это шанс создать уникальный союз. Вот так вот противоположности притягиваются. Самые разные артисты развлекают вас на русском радио. Скоро добро. Прямо сейчас Айова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Группа «Добро» и, по-моему, своего рода призыв к действию, потому что бабье лето пришло, за окном солнце включили, и это, в общем, такое предписание вселенной — отложить дела, отчеты, таблицы, все они, в общем, не умеют греть душу, и устроить то самое, о чем пели братья. Вот, ну, может быть, конечно, звук на всю не надо делать, соседей побережем, но праздник лета, хоть и бабьего, почему нет? Мы, Русское радио, вас в этом деле поддержим. Праздничного настроения добавит скоро елка, а сейчас романтика от Александра Шоуа.
1: Новая песня на русском. Всем привет, это Александр Шоуа, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Нет, все-таки побыть меланхолией часок-другой наедине с чашечкой чая – это святое дело для каждого романтика. Но именно часок-другой, не больше, а потом все-таки отправить приглашение другим куда более своим полезным состоянием. Ну там, привет, энергетический штурм, здоровый пофигизм. Ну или здравствуй, ленивая тюренизация. Но это, я думаю, скорее на выходных.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
3: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск. Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительно при покупке Чанган съезд 75+ в кредит в программе Трейдинг. Кредит предоставляет АОТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что никаких угроз деньгам граждан нет. Российская банковская система стабильна, несмотря на санкции, подчеркнул зампред Совета Безопасности в интервью газете «Ведомости». Комментируя сообщения иностранных СМИ о возможном изъятии вкладов и крахе финансового сектора, зампред Совбеза назвал их заказными информационными атаками. На прошлой неделе президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, также заявил, что российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме. В России начали страховать автомобили от ударов беспилотников. Такая страховка покрывает ущерб от падения дронов и их обломков, а также связанные с этим повреждения. Как правило, полис стоит от 3 до 8 тысяч рублей с компенсацией до миллиона, пишет газета «Известия». Страхование транспорта от атаки БПЛА не входит в стандартное покрытие, поскольку такие события квалифицируются как теракт. Этим и объясняется запуск отдельного страхового продукта. Школьных учителей призвали не проводить контрольные работы по четвергам. В этот день недели работоспособность у детей резко снижается, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, у детей есть определенный недельный биоритм. Пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ну и последнее. Ученые утверждают, что сидение без движения вредит здоровью. По подсчетам шотландских специалистов, каждые лишние полчаса непрерывного сидения повышают риск развития онкологии на 3%, а для опухолей, связанных с ожирением, вероятность патологии еще выше, около 5%. Но если сидеть с регулярными перерывами, то риски снижаются. Исследователи рекомендуют офисным сотрудникам время от времени вставать с кресла и совершать короткие прогулки или легкую разминку. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. Тимур Бодров. На русском радио.
2: Да, кстати, имя Тимур с тюркских языков переводится как «железный», если вы не в курсе. Вот, а Тимур Бодров, по-моему, вообще идеальная комбо. Получается такой железный оптимист. И вот я здесь на русском радио, чтобы жизнелюбием делиться через музыки, через улыбки. Улыбаемся всему назло.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб «Сайбер».

0: круглосуточно.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Вы знаете, никакие хейтеры в интернетах и злейшие конкуренты не сравнятся с тем уровнем уничтожения, который мы устраиваем сами себе. Особенно в 3 часа ночи, да? Поэтому кто наш самый любимый враг? Это мы сами. Ну да, здоровая критика — это всегда хорошо, полезно даже порой, но главное — знать меру.

0: Вот. Но пусть все-таки чаще доминируют и в спорах побеждают другие наши личности. Ну, там, например, внутренний самохвал, генератор идей. Ну и про внутреннего ребенка тоже не нужно забывать.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо поднывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вот что бывает, когда вышла из кризиса, сожгла чемодан обид и пересела на скорый поезд до Вологды. Ирина Дубцова на Русском радио. И так здорово, что больше нет этих вот «кому», «зачем» или «давай обнимемся в последний раз». Теперь свадебные кружева и жили и долго и счастливо, надеюсь. Для полного счастья предлагаю артистку поддержать голосом своим в хит-параде «Золотой граммофон». По-моему, песня «Вологда» более чем достойна первого места. Если согласны, тогда добро пожаловать в русрадио.ру.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

Странный улов. Плов. С бараниной. Ну и я вам тоже, кстати, друзья, советую отправиться на рыбалку, охоту. Охотимся нынче за супер подарками в канале Русского радио в мессенджере Макс. А там можно выиграть эксклюзивную виниловую пластинку, выпущенную к 30-летию премии «Золотой граммофон». Ценность ее не только в том, что нигде невозможно пластинку эту купить, но и то, что мы разыгрываем только 5 таких альбомов. И если вы до сих пор не подписчик канала Русского радио в Максе, полный вперед, жмите участвовать, и, надеюсь, именно вас мы будем поздравлять 18 сентября, в тот самый день, когда будем подводить итоги. Удачи!

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.
6: Кэш-можно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: а если смотреть на секретный роман не с точки зрения морали, а, например, с точки зрения личностного роста, то эти романтические приключения, по-моему, открывают многие наши суперспособности. Но следите сами. Во-первых, суперпамять. Нужно всегда помнить, не забывать свои алиби, кибербезопасность, чтобы переписки не всплыли, и, конечно, актерское мастерство уровня Оскара. Вот, представляете, как потом вам все эти навыки пригодятся в мирных целях?
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Информация о повышении коммунальных тарифов в Северной Осетии на 70% из-за топливного кризиса – ложная. Как сообщает Центр управления регионом, в мессенджерах и соцсетях распространяется видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем используется изображение и речь руководителя республики Сергея Миняйла. В администрации главы и правительства региона информацию опровергли. Второй международный фестиваль аутентичного кино «Алания» стартует сегодня во Владикавказе. Тема этого года – «Человек и пространство». В течение 4 дней в историческом кинематографе ПАТЭ и культурном центре «Дунион» покажут более 80 фильмов из 25 стран мира. Торжественное открытие фестиваля ознаменуется показом культового немого фильма Бориса Михина «Абрек Заур». Зрители увидят его с живым музыкальным сопровождением. Новую партитуру написал композитор Ацамас Макоев. Всего в программе смотра игровые документальные картины, короткий полный метр, авторская анимация и ретроспективные показы. Подача газа приостановлена на сутки в селении Хумала. Как сообщает пресс-служба «Газпрома», ограничение затронуло более 1000 потребителей из числа населения и 27 коммунально-бытовых предприятий. Причина – опрессовка газопровода среднего давления в селении в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

0: Да, чего люди не летают, как птицы? Да, может быть, природа обделила нас крыльями, но включать режим полета мы очень даже можем. Когда нас что-то окрыляет, тело мгновенно забывает про законы гравитации. И пусть такие вот виртуальные крылья у вас сегодня обязательно появятся. Что этому может способствовать? Ну, я не знаю, наверное, какие-нибудь внезапные шальные деньги, триумф над хаосом бытовым или, вот как сегодня, идеальное совпадение планов с погодой. С погодой нам сегодня повезло, с музыкой тем более. Вы слушаете Русское радио. Я Тимур Бодров. Всем привет и прекрасного дня.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в Alania Cinema.
2: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.

0: 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Финальная распродажа сезона в «Арктике». Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
4: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Вот она, наша королева Марго на русском радио. Да, королева Марго. Доказательства у меня имеются. Ну, во-первых, прежде всего, любовь к монархам. Привет, Филипп Киркоров. Тяга к международным заговорам. Помните дуэт с иностранным рэпером? Ну и, конечно, одержимость модой. Марго, если что, главный редактор одного модного телеканала или журнала. Ну, в общем, девушка классная, сменила кринолин на стразы, а трон на верхние строчки хит-парадов. Если что, песня, отзвучавшая «Мое» на этой неделе в рейтинге лучших в хит-параде «Золотой граммофон».
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент», ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: А теперь коротко о погоде. Снеговик мешает косить газон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499. Николай Басков.

0: Ну, раз уж бабье лето включило тепло на максимум, в Москве нынче плюс 25, пусть это жаркое летнее настроение звучит и в нашем эфире, в эфире Русского радио, собственно, поэтому и поставил вам только что песню Жанны Фриске. Ну и да, солнечные погоды не везде в нашей большой стране. В Питере я вот подсмотрел по классике 16-18, в Екатеринбурге осень по расписанию, а в Магадане так всего плюс 11. Короче, друзья, если за окном хмуро, серо, сыро, помните, погода вещь переменчивая, а солнце обязательно вернется на нашу орбиту. Ну или ловите его здесь у нас в эфире на Русском радио.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

по-моему, песня эта, помимо рубрики «Золотая коллекция», также смело попадает и в рубрику «Не могу это развидеть». А, ну вы знаете, обручальное Авраама Руссо, а точнее строчка «Раз и ты в белом платье» стала вирусной в интернетах, столько роликов, рилсов, тиктоков под нее снято, вот, поэтому теперь слушаю этот хит и то и дело вспоминаю все эти смешные мемы. Уверен, Авраам не против этой новой волны популярности, да что там, нового постироничного культа. 12:34 в Москве, меня зовут Тимур Бодров, вы слушаете «Русское радио», ну и давайте водить хороводы продолжим далее в компании с Татьяной Куртуковой.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаен, 114-774-652-74-44.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: зимой согревать могут не только слова. Вообще, предлагаю законсервировать сегодняшние московские плюс 25 градусов, чтобы потом, ну, может быть, греться в ноябре промозглом. Ну, понятно, закатать солнце в банку не получится, но мы можем создавать яркие воспоминания, устроить, например, пикник сегодня, прогулку с любимкой, фоток наделать, потому что память — это вообще лучший термос, так что загружайте в него побольше тепла, улыбок и хорошей музыки на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Хотите iPhone BU или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российский Минтранс попросил у Вьетнама самолеты в так называемый «мокрый лизинг» с экипажем, техобслуживанием и страховкой. Закон, разрешающий российским авиакомпаниям заключать такие сделки, был подписан Владимиром Путиным весной прошлого года. По словам министра транспорта Андрея Никитина, лизинг самолетов вместе с экипажем поддержит перевозки в условиях, когда обновление флота затруднительно. Накануне прошли переговоры президентов России и Вьетнама, политики договорились расширять сотрудничество. Самозанятым гражданам напомнили о новых правилах, которые вступят в силу с 1 октября. Со следующего месяца им ограничат время работы с одним заказчиком не более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Как пишут «Известия», мера направлена на предотвращение ситуации, когда постоянные трудовые отношения подменяются гражданско-правовыми. Новые правила распространяются не на все сферы фриланса, а лишь на некоторые, это в том числе строительство, доставка еды, общепит и образование. Продавцы маркетплейсов стали чаще хранить товары у себя. К концу августа собственные склады использовали более 97% так называемых селлеров, пишет газета «Коммерсант». Тенденция связана с атаками беспилотников на логистические объекты и опасениями продавцов за сохранность товара. Ну и последний опрос показал, что у каждого третьего россиянина дома нет места для уединения. Самым популярным помещением для отдыха в квартире оказалась спальня. Часть респондентов предпочитает проводить время в одиночестве на кухне, столько же в гостиной, на балконе или в горячей ванне. В целом, четверть участников опроса ежедневно находят время, чтобы отвлечься от работы и бытовых дел, например, почитать книгу или заняться медитацией. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: А мне вообще кажется, что сегодняшнее 10 сентября – это один из лучших дней в году. Ну, судите сами, четверг при пятнице сегодня – фантастические плюс 25 градусов. И, конечно, музыка на русском радио как идеальный саундтрек. Так что провести день этот с унылым лицом, по-моему, это преступление против хорошего настроения. Для вашего отличного самочувствия здесь далее хиты от «Блестящих», «Иракли», «Моя Мишель». Зовут меня Тимур Бодров. Вперед из песни!

0: Реклама на русском.
1: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр». Пятигорск, Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке «Чанган СС 75 плюс» в кредит в программе «Трейдинг». Кредит предоставляет «АОТБанк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66.

0: Вот что бывает, когда перемены к лучшему. Мне все нравится. Ну, и я вот подумал, что не всегда стоит ждать сигналы вселенной. По-моему, обнулить рутину можем и мы сами. Я не знаю, например, изменить привычные маршруты, перестановку устроить в квартире или хотя бы на рабочем столе. Ну, если уж вы совсем смелые, то можно изменить и стиль одежды. Да, почему нет? Мы живы, мы развиваемся. Становиться другим — это порой бывает чертовски весело.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

он улетел, но обещал вернуться. Он — это NU. Ну и вы, друзья, залетайте, ждем вас на канале Русского радио в Макс. Там много всего любопытного и интересного. А еще там можно выиграть эксклюзивную виниловую пластинку. Тот самый винил, выпущенный к 30-летию премии «Золотой граммофон». Коллекционное издание это нигде не купить. Можно выиграть только у нас, если подпишетесь на наш канал в Максе, нажмете «Участвовать» и, вероятно, станете одним из пятерых счастливчиков. Имена победителей узнаем, выберем 18 сентября. Удачи!

0: Песня о новой страничке в дейтинг-приложении. Ну да, с чистого листа, новая анкета, все сначала. Хотя, если верить статистике, далеко не все ищут половинку вторую онлайн, в интернетах. Абсолютный лидер и главный филиал романтики в России — это офис. Офис, работа. Далее идут общий круг друзей, ну, конечно, кафе, парки, улица, а сайты знакомств, что интересно, занимают лишь пятую строчку. Так что, пользуясь случаем, желаю удачи всем, кто сейчас в поиске своего человечка. А если найти пока не получается, не расстраивайтесь, помните, знаете, любить себя — это всегда отличный вариант, и самое главное — никакой конкуренции.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
15: 12+. Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Смотри у меня, ты меня еще вспомнишь. Ну, а я пришел как раз напомнить. Друзья, ну-ка посмотрите на часы. 13:47 уже в столице, а это значит... стол заказов на русском радио скоро. Давайте устроим вместе национальный телепорт хорошего настроения. Готовьте свои приветы, поздравления, признания. Постараюсь озвучить максимальное количество ваших посланий. И писать нам можно прямо сейчас, наверное, уже во всех мессенджерах. +7 916 003 105 7.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
2: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый четырехцилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 38 91 71.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Информация о повышении коммунальных тарифов в Северной Осетии на 70% из-за топливного кризиса – ложная. Как сообщает Центр управления регионом, в мессенджерах и соцсетях распространяется видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем используется изображение и речь руководителя республики Сергея Миняйло. В администрации главы и правительства региона информацию опровергли. Второй международный фестиваль аутентичного кино «Алания» стартует сегодня во Владикавказе. Тема этого года – «Человек и пространство». В течение 4 дней в историческом кинематографе ПАТЭ и культурном центре «Дунион» покажут более 80 фильмов из 25 стран мира. Торжественное открытие фестиваля ознаменуется показом культового немого фильма Бориса Михина «Абрек Заур». Зрители увидят его с живым музыкальным сопровождением. Новую партитуру написал композитор Ацамас Макоев. Всего в программе смотра игровые документальные картины, короткий полный метр, авторская анимация и ретроспективные показы. Подача газа приостановлена на сутки в селении Хумалак. Как сообщает пресс-служба «Газпрома», ограничение затронуло более 1000 потребителей из числа населения и 27 коммунально-бытовых предприятий. Причина – опрессовка газопровода среднего давления в селении в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14:03 во Владикавказе. Всем здравствуйте, всем привет. Начинаем новый час. Начинаем стол заказов. Ну и, как всегда, напомню, оглашу весь список. Средств связи 53-46-46, наш номер в студии. На мессенджеры пишите сообщение 8988-877-107.9. Подпишитесь. Я Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День у нас сегодня четверг. На календаре 10 сентября. С Артуром Пирожковым начинаем. Поехали.
3: Если хочешь танцевать,

Миллионы глаз смотрят на нас в неорбитные Юлианы Карауловой, чуть тренер Артур Пирожков, само собой. 14 часов и 8 минут во Владикавказе. Красиво начали стол заказов. Ну и, собственно, что тут у нас есть? Добрый день, Русское радио. Передайте привет моей сестре Мурадян Анжели. Очень тебя люблю, не болей, всего тебе хорошего. А также хорошо съездить в отпуск. Так, это нам сестра Карина написала. Пока все, будьте активнее. Пишите 8988-877-1079. Послушаем в ближайшее время Диму Билана, Иванушек, прямо сейчас Артем Качер с песней «Одинокая луна». Стол заказов продолжается, будьте с нами.

0: Реклама на русском радио.
1: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый четырехцилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 38-91-71.
5: BLG. Надежность в движении.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: Стол заказов русского радио.
9: В столице Северной Осетии 14:26. Продолжается стол заказов. У нас сегодня четверг, 10 сентября на календаре. Сегодня у нас день разноцветных букетов, день поиска в интернете, день тыквы, день портвейна, день пивной кружки, Всемирный день предотвращения самоубийств, день ротвейлера, день альпаки, Международный день макияжа. Так, день карамельного чизкейка. Вот такие праздники у нас сегодня. Именинников также всех поздравляем. 10 сентября родились Вольф Мессинг, Карл Лагерфельд, Игорь Костолевский, Лариса Долина, Егор Летов, Евгений Белоусов, Гай Ричи, Максим Виторган. Вот столько у нас сегодня интересных именинников. Ну а далее с музыкой продолжаем. Винтаж впереди, Артик и Сивиль. Прямо сейчас группа Hi-Fi. Пишите на мессенджер 8988-877-107-9. Ну и подписывайтесь. Всем отличного дня, мы продолжим.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

На русском радио «Стол заказов».

Это мод на русском радио с песней «Намек на нас». 14:40 во Владикавказе. Стол заказов продолжается. Любимые артисты звучат, за них голосуйте на сайте русрадио.ру в золотом граммофоне. Подписывайтесь на группу «Русское радио Владикавказ» ВКонтакте, «Одноклассниках» ВКонтакте и на сайте osetiafm.ru. Смотрите и слушайте нас онлайн. Прямо сейчас Валерия на нашей волне. Мы продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительно при покупке «Чанган СИЭС 75+» в кредитах в программе «Трейдинг». Кредит предоставляет АОТ «Банк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
8: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
11: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
12: 14 часов 53 минуты во Владикавказе. Завершается наш музыкальный час. Но наступает следующий. Вы оставайтесь с нами, слушайте русское радио, будьте с нами. Вечерний стол заказов в 19 часов. Я Георгий Саламов. Прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.

0: Лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что необходимости в мобилизации в России нет, потребности вооруженных сил полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, отметил заместитель председателя Совета Безопасности в интервью газете «Ведомости». На прошлой неделе Владимир Путин также заявил, что для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария, а все слухи на эту тему президент назвал информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму. Центробанк предложил переводить невостребованные страховые выплаты на специальный счет. Речь идет о полисах страхования жизни и о случаях, когда так называемый выгодоприобретатель не обращается за выплаты после наступления страхового случая или никто вовсе не подает заявление. В таких обстоятельствах страховщик часто не может найти получателя, из-за чего деньги остаются на балансе организации. Аналогичный механизм уже работает для так называемых спящих банковских вкладов. Поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики, заявил герой России Владислав Головин. Посетив Ульяновский автозавод, он отметил, что государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки и активно заменять импортные комплектующие российскими аналогами. УАЗ – это пример того, как можно сохранять и развивать производство даже в самых сложных условиях, отметил Головин. Кроме того, благодаря государственной поддержке автопрома укрепляется экономика регионов. Ну и последнее. Континентальная хоккейная лига выплатит клубам по итогам прошлого сезона рекордные 2 миллиарда 300 миллионов рублей. В эту сумму вошли в том числе доходы от продажи телеправ, а также отчисления от единого регулятора азартных игр. Как сообщает пресс-служба КХЛ, треть от общей суммы распределяется пропорционально между командами в соответствии со спортивными результатами, остальные 70% согласно рейтингу клубов. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Сотри, удали это немедленно! Вот так вот коллеги общаются в общем чате между собой на следующий день после корпоратива, правда же? Вот у нас вчера был праздник. Мы отмечали день рождения Русского радио. Ну, сама дата была, вы помните, 2 августа. А вечеринка для коллег, друзей, для артистов состоялась только вчера. Ох, сколько фото и видео в моем телефоне, ребята! Которые я не планирую ни стирать, ни удалять. Сохраню на память. Мало ли, вдруг пригодится когда-нибудь. Вы, кстати, тоже можете посмотреть, как прошел наш праздник в наших официальных страницах, в социальных сетях. Там много фото, много видео. Здравствуйте, дорогие, любимые слушатели. Иван Соловьев с вами. Бодр и весел. Ну, собственно, как и всегда. Владимир Пресняков появляется в нашем эфире. Скоро послушаем Алсу. Песня «Чужая». Оставайтесь с нами. Всем желаю хорошего настроения и хорошего дня.

0: Реклама на русском. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Сегодня в Москве солнце. Лето вернулось на один денек, говорят, но вернулось же. Я сегодня опять в шортах, в футболке. Ну, действительно, ребята, погода отличная. Если вдруг, вот если вдруг кто-то сейчас загрустил, да, или настроение, ну, скажем так, не очень. Ребятки, ну, нет же повода для грусти. Ну, во-первых, погода, да, я уже об этом сказал. А во-вторых, сегодня день зарплаты. У многих 10 число день зарплаты. Ну и третье, у всех у нас завтра пятница. Все. Целых три причины не грустить, а быть в хорошем настроении. Ну и, конечно же, Русское радио звучит из всех колонок нашей большой страны. Меня зовут Иван Соловьев. Еще раз доброго, хорошего всем дня. Премьер-министр появляется в нашем эфире. Далее по плану Стас Костюшкин и группа «Блестящие» тоже будут с нами. Улыбайтесь, улыбайтесь. Вот прямо сейчас улыбайтесь.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрея по рынку веб-платежей 2026. 16+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: созрело.
1: Да все уже созрело. И черешенка, и сливка, все созрело. Вот теперь дни такие наступают, когда финальные сборы урожая. Я вот на дачу поеду после эфира. И огурчики-то еще соберу. А еще, знаете, вот если у вас много яблок, и вы не знаете, что с ними делать. Ну, там, не знаю, варенье сварили, повидло закатали. Яблоки уже даже и засушили. В общем, если вы не знаете, что делать с яблоками, а их много, вы просто в чат СНТ своего, да, или какой у вас есть чат, сделайте предложение, типа, ребята, кому нужны яблоки, приходите сами, собирайте. Я считаю, это прекрасный выход из сложившейся ситуации. Вы слушаете Русское радио, всем желаю прекрасного настроения, вкусного настроения. Из-за вкусного музыкального это, конечно, все у нас. Аня Лорак и Григорий Лепс в эфире, далее Жасмин и Ханна также появится. Меня зовут Иван Соловьев, мой вам привет.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта, обслуживание, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на Т-банк.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
1: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегия 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.

0: рекомендация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Гости, вы есть хотите? Хотите! Так что ж вы домой-то не идете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Макаров и диджей Димиксер. Дай мне еще один шанс. Слушайте, ну я уверен, абсолютно на 100% уверен, каждый из нас хотя бы раз в жизни, но просил дать ему еще один шанс, чтобы все исправить. А потом, знаете, как говорят, каждый человек имеет право на еще один шанс, потом имеет право на второй шанс, потом имеет право на третий, четвертый и так далее шанс. В общем, я хочу вам, ребята, что пожелать. Если вы просите дать вам еще один шанс, чтобы все исправить, чтобы все изменить, и вы воспользуетесь этим, то пусть у вас все получится с первого раза. А вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Четверг, 15:47, это точное московское время, по нам можно сверять часы. Я всем желаю шикарного настроения, скорейшего завершения рабочего дня. Катя Лель уже в нашем эфире, мой мармеладный, до конца этого часа еще много классной, лучшей, самой любимой музыки на русском.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебель на континент». Около 200 нарушений, выявленных Ростехнадзором при подготовке к зиме, устранено в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ Республики, проверки завершены в 5 районах. Среди основных нарушений – отсутствие актов освидетельствования оборудования, отработавшего нормативный срок, непредоставление организациями положений об отделах и документов об аттестации сотрудников, а также отсутствие актов ревизии котельных и тепловых пунктов. Добавлю, ресурсоснабжающие организации должны устранить нарушения до 15 октября, а органы местного самоуправления усилят работу по получению паспортов готовности. Благоустройство центральной площади в Ордоне завершится в ноябре-декабре текущего года. Об этом сообщает администрация Ордонского района. Уже готов каркас фонтана, установлены бордюры и подготовлены газоны. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Боксеры из Северной Осетии стали победителями мемориала Валерия Попова. Турнир прошел в Минеральных Водах. Золотые награды соревнований завоевали Тамара Илбакиева, Станислав Кучиев и Мирон Соболов. Серебряными призерами стали Арслан Мисиков, Урузмак Кулиев, Лев Качлавов, Владимир Битаев и Тамерлан Гасиев. Атлетов подготовил тренер Георгий Цалуев. Состязания прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Русском радио. Иван Соловьев.
2: Так вот оно что. Так вот ты какое бабье лето. Ну да, в Москве сегодня погода, конечно, просто шепчет. И, кстати, это идеальные условия для того, чтобы на выходных грибы в лесу пошли. Говорят, что есть, но не везде. Но вот после такого жаркого денечка и теплой ночи обязательно нужно сходить на тихую охоту. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Продолжаем наслаждаться компанией друг друга. Продолжаем наслаждаться лучшей музыкой. Предлагаю Иванушке, Андрей Губин и Денис Клявер. Как вам предложение? Все согласны? Ну и прекрасно.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собираем мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Сосредоточься на главном. «Югстроинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстроинвест». ООСЗ-20 «Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Арке? Нет, это не билетик в кино. Это, ребята, эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио. В прошлом году, к 30-летию золотого граммофона, мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. Представляете? В продаже не найти, даже не ищите. Но 5 экземпляров специально оставили, чтобы разыграть вам для, среди наших слушателей на нашем канале в мессенджере Макс. Что нужно сделать? Заходите в мессенджер Макс, найдите наш канал «Русское радио». В закрепленных сообщениях пост про розыгрыш. Вот, пожалуйста, нажимайте кнопку «Участвовать». Победителей выберем 18 сентября. Я желаю вам, ребята, удачи. Ну и, конечно, желаю хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня и много музыки. Вот за это я спокоен. Юлиана Караулова, Шура и Алиса Морозова. Прямо сейчас.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан Красная Птица всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Optimum, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
10: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
11: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ. Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
19: 12+.
20: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.
21: От

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вчера на празднике нас так вкусно угощали. Столы просто ломились. Одна из горячих закусок – долма. И когда утром ребят проснулся сегодня, я понял, что хочу еще, не наелся. Ну, сбегал на рынок, купил ногу барашка, мякоть срезал, перекрутил на фарш. Так, это я уже начал рецепт рассказывать. Итак, в перекрученную баранину перекручиваем репчатый лук. Добавляем сырой рис, обязательно длиннозерный. Рубленую кинзу, специи и растопленное сливочное масло. Тщательно все перемешиваем, наша начинка готова. Я использую для долмы сухие листья винограда, не маринованные. Просто обдаю их кипятком и уже закручиваю долму. Выкладываем в несколько слоев в жаровню. Добавляем кубики сливочного масла, немного воды. Можно добавить немного чернослива. И тушим до готовности, ну, доводим до кипения и на медленном огне тушим до готовности минут 30. Подаем с соусом из мацони. В мацони измельчаем чеснок, свежую мяту и укроп. Можно добавить немного острого перца. Ребята, готовьте сразу много, потому что долма, оно как семечки, одна за другой. Бегом за рецептом в мой кулинарный канал. В мессенджере Макс в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал, узнаете по моей фотографии. Вот он видеорецепт вас дожидается. Сохраняйте и готовьте вместе со мной. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: о кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Окружающих надо периодически пугать,
12: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Хотелось бы сказать, у нас выбора нет, но нет, ребятки. У нас выбор, конечно, с вами есть. И выбор у нас сейчас всегда один, примерно на всех. Стол заказов на Русском радио. В 17.00 после выпуска новостей с удовольствием начну читать ваши привет, поздравления и пожелания. Что нужно сделать? Бегом в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Опубликуем мы пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях приветы, поздравления. Там все и пишите. Я все оттуда и буду брать и читать. Стол заказов в 17.00. Там мы встретимся.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию на саммит БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер выступит на деловом форуме. В российскую делегацию войдут также представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений, крупных компаний и банков. В Индию Владимир Путин вылетит уже сегодня вечером. В России стартовал отопительный сезон. Он начался в северных районах от Мурманской области до Чукотки. Власти отчитали, что запасы горючего превышают нормативы, топливо есть. Через несколько дней отопительный период стартует в северных районах Карелии, а в Ямало-Ненецком автономном округе Ихмао сезон начался еще 1 сентября. В Красноярском крае отопление включено на 4 территориях. Продолжается доставка топлива в северные районы Иркутской области. В Магадане отопительный сезон стартует завтра. Издательский дом «Аргументы и факты» выпустил книгу «Люди земли. Истории тех, кто изменил мир сельского хозяйства». Издание повествует об агрономах и хлеборобах, о селекционерах и агрохимиках, об их жизни и работе. Это не абстрактные рассуждения о сельском хозяйстве, а личные судьбы и истории тех, кто кормил и кормит нашу страну. Книга помогает осознать значимость аграрного труда и по-новому взглянуть на привычные продукты, которые известны многим. Психологи выяснили, что имитация бурной деятельности впечатляет босса больше качественной работы. Начальники выше ценят тех сотрудников, которые лучше понимают их ожидания и подстраиваются под них. При этом обычно подобные действия почти не влияют на реальные показатели – продажи, результаты работы и привлечение новых клиентов. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». За передачу ваших приветов и поздравлений отвечает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Это стол заказов, ребята, наша с вами любимая, ну, скажем так, забава, развлечение. Вы присылаете привет и поздравления, я Иван Соловьев, в прямом эфире все читаю. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио, вот пост уже опубликован. В комментариях, пожалуйста, оставляйте привет и поздравления. Поехали. Бабушку, любимую, Любовь Алексеевну, с днем рождения поздравляем. Желаем ей крепкого здоровья, мы все тебя очень-очень любим. Александра из села Донское, Ставропольский край, передает привет своей тете Юле, дяде Миру, еще маме и папе. Евгений Диденко и коллектив АО «Благовещенский завод МЖБК» поздравляют Ирину Геннадьевну Комиссарову с днем рождения. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, позитивного настроя. Функция снабжения плюс ваш вклад – это стабильная работа предприятия. Спасибо вам за хорошую работу. А еще поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Тимура Бодрова, нашего коллегу, ведущего Русского радио. Тимур, ты красавчик, ярких моментов жизни и благополучия. Да, Тимур красавчик, накормил на спице и уже где-то отмечает свой день рождения в другом месте. Привет из Екатеринбурга всем работникам сети пекарина «Хлебничная» и всем, кто меня знает, Сергей Макаров. И огромный привет сыну Сергею и его другу Алексею. Они сейчас в командировке в Москве, очень ждем их дома.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Абрамовича. А, все, и точка. Ну, в принципе, да. Любимому Ванечке большой привет. Поздравляю с нашим днем. 25 месяцев мы вместе. Люблю до луны и обратно, твоя Наташечка. Боже, мимими, 25 месяцев. А, добрый день, Иван. Порошу сегодня. Привет, пожалуйста, передай всей бухгалтерии завода «Автотор». И всем хочу пожелать много-много здоровья, терпения, уверенности в себе. Тогда нам все будет очень-очень хорошо. От Надежды пришло сообщение. Огромный привет и с днем рождения. Хотим поздравить вашего коллегу Тимура Бодрова. Уважение, любви, здоровья, верных слушателей, великолепных эфиров. Ваня, передающий привет Юлечке Калининой и Саше Пряникову. С огромной любовью от Людмилы из города Камышино. Вот Саша Пряников уже сидит напротив, готовится к эфиру. Вам машет тоже Людмила рукой. Привет, Русское радио. Люблю свою жену Оксаночку, признается Иван Карасев. И день рождения сегодня отмечает любимая маленькая девочка Эмилия, внучка моя. Ей сегодня 4 годика. Поздравляет Игорь. Желает здоровья крепкого и настоящего женского счастья.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте

0: свои финансовые возможности и риски. АО «Т-Банк».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». Городово, город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: огромный привет всем борисоглебцам. Наш Борисоглебск с 1698 года стоял, стоит и будет стоять. Евгения Томилина привет передает. Привет сыну Яше Яковлеву. Так, скоро, сынок, мы приедем. Верь в себя, все получится, мама и папа. Привет, Иван. Еще немного и выходные. Привет передаю любимым коллегам из клиники Альфа-Центр здоровья города Ярославль. Дорогой Русское радио, передаю привет своим коллегам из 33-го дома. Они поймут. Раисе, Юлии, Катюшке, Леночке, Лерочке, Евгению Геннадьевичу и Сергею. Пусть настроение у нас всегда будет хорошим, несмотря ни на что. Всем здоровья, терпения, добра и позитива, ваша Анютка. Огромный привет одноклассникам 10 Б класса школы номер 3, а город Краснодар, выпуск 1987 год. Привет передает Александр Донцов. Всех люблю. Привет, Русское радио. Привет Нижнему Тагилу от Светланы Юсипенко, ВГОКУ и НТМК. Всем, кто меня знает. Привет моим любимым родителям. Мамочка, папочка, не болейте. Вы нам очень нужны, мы вас очень любим. И передайте привет моему дорогому любимому мужчине. Коть, хватит ковыряться в гараже. Иди домой, целую, твоя Юся. Ой, когда Котя в гараже, лучше его не трогать. Привет от Марии Антону. Очень нравлюсь ему. А как сказать, так не может. Он мне тоже интересен. Ха, как интересно все разворачивается. Алексей Халатин, привет тебе от Анны. Поздравляю своего младшего брата и его супругу, Диму и Катю Косоноговых, с годовщиной свадьбы. Огромного счастья, огромного здоровья. А еще с десятилетием поздравляю своего рыжего пушистика, мою сладкую булочку, моего котика-прикотика Максика, Ленурик из Заволжья. А Маша и Милан скучают по любимой и лучшей бабуле Оле на свете. А целуем, обнимаем, всего хорошего желаем. И огромный привет любимой дорогой супруге Наталье Забиченко из Тамбова. Очень скучаю и очень люблю ее.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Огромный привет милым девушкам, Любови Леонидовне, Елене Николаевне, дружбы, красоты и улыбок вам на каждый день от Ольги Н. Антон передает привет всем слушателям Русского радио. Наталья, привет любимому мужу Константину. Благополучия желает, а все остальное в нашей семье, естественно, уже есть. Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина большой привет. Иван, передай поздравления с Днем Варенья Тимурчику, пусть он, как и всегда, дарит нам красивую музыку на радио. А у меня тоже был день рождения, пишет Надежда, 8 числа. Желаю себе здоровья богатырского, много удачи и всего отличного и прекрасного настроения. Горячий осенний привет из Омска. Бабье лето у нас уже 10 дней. Как? 30 – это же лето? Спрашивает Людмила. Ну, конечно, лето. Передайте привет Диануське, Ириске, Катуське, Люсику в город Омск. Когда 4 мы были, сейчас все разбежались. Спасибо. Ну, может быть, что-то и понятно всем. Привет от Андрея. Очень хочется, чтобы ты меня услышала. Вере привет. Вер, услышьте, пожалуйста, Андрей. Я тебя люблю. Сегодня, Анна пишет, моя подруга Юля, Дихант, из-за цветочка превратилась в ягодку. С юбилеем, дорогая. Юху! С днем рождения от Анны. И привет от Надежды из города Воронежа. Мы вас слушаем. Мы вас любим. Всем счастья.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Офер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пауз Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Время покажет, кто на хлеб икру намажет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: пока сидим на местах, все-таки стол заказов на русском радио. Финальная порция ваших сообщений. Привет, Диане, с днем рождения. Люда из Омска поздравляет. Привет, русское радио. Желаю всем теплой осени, мирного неба. Огромный привет хочу передать ребятам, которые сейчас находятся где-то далеко. Им нужна наша поддержка от Натали. Привет, русское радио. У меня у подруги, у Виктории, 13 числа, между прочим, юбилей. Праздник. Она грустная. Слушает русское радио. Передайте ей с наступающим праздником. И не нужно грустить, Владислава сообщает. Так, юбилей 13 числа, через 3 дня. Нормально, нормально. Привет и воздушный поцелуй от Ларис Павловны летит любимому Дмитрию Шмидту в Германию. Дмитрий, ты лучший. А также привет его близкому другу Витасу. Ребятки, вы молодцы, Лара. Привет любимому мужу Александру Морозову и двум сыновьям Димуле и Сашуле. И поздравляем дорогую доченьку Арину Гришину с днем рождения. 7 лет. Ты наша большая радость. Желаем тебе самых интересных уроков и много пятерок в дневнике твои родители. Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий в эфире в 22.00.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: А вот это дело ждать не будет. Дело важное, нужное. У нас миссия сделать вечер, как всегда, прекрасным. Привет, ребята.
2: Да,
3: привет,
2: да.
3: Привет.
2: Шутки не шучены, сообщения не комментированы. Куда это годится, хочу я
0: сказать. Да.
3: Плащ Супермена должен красиво лететь. Да, да, по ветру, и мы такие стоим. О, да, этому городу нужны новые герои, и мы такие бамсы появляемся.
2: Даже если вы в этом плаще в темное время суток ходите по Битцевскому парку.
3: Да, да, да, да.
0: Ты тоже запомнил, да, эту историю?
2: Да, да, да. Надетого на, так сказать, на туловище без
0: туловища.
2: Вот, друзья мои, что я сегодня поехал на работу, почерпнул знания из новостей у нас на русском радио, нашем дрожайшем, что бабье лето наступило, наконец-то, неожиданно. Официально, как пенсия, понимаете, оно раз и наступило. Не удержусь от того, чтобы, если раз у нас сегодня вечер повторов, повторить свою гениальную мысль. Бабье лето, потому и называется что бабьем, потому что это лето, у которого периодически шалят гормоны. Сегодня вот, сегодня тепло.
0: Сегодня хорошее настроение.
2: Хорошее.
0: У бабьего лета.
2: Да. И ведь в чем его щемящесть? Сложное.
0: Что за слово такое?
2: Сложное, сложное.
0: Щемящесть. Еще раз как?
2: Щемящесть.
0: Щемящесть.
2: Друзья мои, пришло время... Так, так, все, меняем тему.
0: Да, ну.
2: Тема у нас сегодня слова, сложные слова, которые вам не удается выговорить с первого раза. Иван заслужил, заслужил тему, которую он заслужил.
0: Щемящность.
2: В чем? Щемящесть.
0: Ну, классная тема, ребят,
2: в чем
0: давайте.
2: Щемящесть бабьего лета? Ты что, ты понимаешь, что скоро все замерзнет? И хочется крикнуть, остановись мгновение, ты прекрасна.
0: Все, ребятки, просим вас, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Мы опубликовали уже пост с темой «Слово, которое вам не удается выговорить с первого раза». Вот в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями, пишите эти слова-заковырки. Заковыки, да?
2: Да, щемящесть.
0: Все, вечер на русском в 18.00.

0: Реклама на русском.
1: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке «Чанган СС 75+» в кредитах в программе «Трейдинг». Кредит предоставляет АОТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый четырехцилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 38 91 71.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до -40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимый.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 200 нарушений, выявленных Ростехнадзором при подготовке к зиме, устранено в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ Республики, проверки завершены в 5 районах. Среди основных нарушений – отсутствие актов освидетельствования оборудования, отработавшего нормативный срок, непредоставление организациями положений об отделах и документов об аттестации сотрудников, а также отсутствие актов ревизии котельных и тепловых пунктов. Добавлю, ресурсоснабжающие организации должны устранить нарушения до 15 октября, а органы местного самоуправления усилят работу по получению паспортов готовности. Благоустройство центральной площади в Ордоне завершится в ноябре-декабре текущего года. Об этом сообщает администрация Ордонского района. Уже готов каркас фонтана, установлены бордюры и подготовлены газоны. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Боксеры из Северной Осетии стали победителями мемориала Валерия Попова. Турнир прошел в Минеральных Водах. Золотые награды соревнований завоевали Тамара Илбакиева, Станислав Кучиев и Мирон Соболов. Серебряными призерами стали Арслан Мисиков, Урузмак Кулиев, Лев Качлавов, Владимир Битаев и Тамерлан Гасиев. Атлетов подготовил тренер Георгий Цалуев. Состязания прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказ. Кавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. На русском. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Не, надо же, вешенки.
4: Вешенки,
3: я всю жизнь думал, что вешенки.
4: Вешенки, абсолютно точно. Вешенки.
5: Когда не знаете, как сказать, просто говорите грибы.
3: А я думал, Антон просто старомосковский какой-то из себя тут это
4: делает. Да, кокетничает.
3: Казалось бы, простое слово, но вот смотрите.
5: Вызвало бурю эмоций.
3: Согласен полностью. Тема сегодня соответствующая. Слово, которое не удается выговорить с первого раза. Вот, смотри, странная вещь. Вы задумайтесь, уважаемые. Так, Иван задумался.
4: Да, да, я здесь, я с вами.
3: Ладно, перестала моргать, значит, задумалась тоже. Слушайте, ведь язык — это же мышца, правильно?
4: Конечно.
3: И она расположена, она растет практически из мозга. То есть она максимально близко к мозгу расположена.
4: Вот сейчас, да.
5: Подожди, пальцем нельзя же проверять.
3: И такой остаток эфира.
5: Что ты сказать хотел? Ну, язык,
3: хотел сказать, что вот он практически из мозга. И казалось бы, мы им управляем, но нет. Иногда он тебя ставит в дурацкое положение.
5: Это
3: ты
5: правда.
3: Вроде хочешь сказать «диверсификация», а мозг тебе говорит: вот тебе, скажешь вместо этого «дверной косяк».
5: Еще раз, как слово?
3: «Диверсификация». Что ты с кем?
4: Диверсификация.
3: Да хватит придуриваться-то. Мы все профессионалы, хорошие.
5: Ну подожди, мы же красиво начинаем.
3: Красиво. У меня есть такой случай, когда я попал в этот капкан. Если меня не уволят, могу рассказать.
5: Ну я не знаю, я же не отдел кадров.
4: Мы прикроем.
3: Точно.
5: Ну, раз ты сказал, ну, говори бы.
3: Вел я большой концерт, вообще гигантское количество. И должен был вызвать на сцену очень серьезного человека. Я говорю: сейчас на сцену выйдет амбассадо. И я понимаю, я вдруг на половине мозга понимаю, что он не может слово «амбассадор» включать в себя вот этот, вот эту его часть. И я: амбассадодор!
5: Амбассадодор.
3: Ну, сказать, что зал смеялся, не сказать ничего.
5: Но они, наверное, подумали, что так было прописано в тексте.
3: Да, но в тот момент, как, ну, удивительный ряд.
5: В общем, ребята, слово, которое вам не удается выговорить с первого раза. Да. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой в комментариях. Делитесь историями своими.
4: Ну и, как всегда, можете лично рассказывать истории ваших словесных провалов. 8495-995-105,7.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый 4-цилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 38-91-71.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
10: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сегодня мы попробуем выговорить с первого раза все те слова, которые не даются выговорить с первого раза нашим слушателям. Такую тему мы обсуждаем и уже переходим к вашим сообщениям. Вот Иван Олегович Карасев сообщает: «Выпендрежник». Это слово очень сложное для меня. Не могу с первого раза его выговорить.
2: Выпендрежник.
3: Хотелось бы еще, чтобы присылали то место, где у вас этот
1: применяется это слово.
2: Наверняка, когда детей распекают.
3: Ах ты, выпендрежник. А где там слово выпендрежник? Можно совершить ошибку.
1: Сан Саныч. Выпердрежник, можно сказать.
2: Знаешь что? Я обещала отмазать Александра, но не тебя.
1: Да? А что я такого сказал?
3: Да, нормально, все нормально. Если у тебя два класса образования, то отличная шутка, учитывая. Сан Саныч, копна с прикопнышем, копна с прикопнышем. Александра, пюпилимертер.
1: Что?
3: Пюпилимертер.
2: А что означает пюпилимертер?
1: А что, не знаете, что такое пюпилимертер?
3: Давай.
2: Нет, я знаю только пипидастер.
1: Ой, слушайте, а вот интересная история, Андрей пишет. Бывает такое, что когда мозг в двух словах словосочетания, я сообщение читаю, вы слышите, да? В общем, Андрей пишет. Бывает, когда мозг в двух словах словосочетания меняет местами начало первого слова со вторым. Я рассказываю жене какую-то новость про миобойку и нечаянно называю ее биомойка.
3: Вот. Еще раз, миобойка?
1: Миобойка, а он, говорит, понимаешь, и биомойка.
3: Биомойка, понятно. В принципе, под это определение подает любой душ или ванная, в которой мы, так сказать, мы же как биомасса помещаемся, там себя моем. А миобойка что такое?
1: Это певица.
2: Это певица, это блогер Саша. Крутой. Слушай, он не модный.
1: Теперь мы его не отмажем точно.
3: Да. Я вам скажу, есть ими такими на певиц, знать которые даже прилично, престижно, если их не знаешь, да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная Птица» филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
15: Если взять собаку терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Слушайте, мы тут у нас в программе внезапно выяснили, что наши люди вообще не умеют разговаривать. Я напоминаю, кстати, тему для тех, кто только что завел свой кредитный солярис или там что у вас. Какое слово вы не можете выговорить с первого раза, понимаете? И, господи, вам даден речевой аппарат. Люди закончили школу и спотыкаются на слове «сиреневенькое».
2: Спотыкаются на слове «спотыкаются».
3: Да, на слове «диспансеризация».
2: История от Елены. Ребята, название нашего города практически никто не произносит правильно с первого раза. А ну-ка попробуйте, пожалуйста, произнести Сыктывкар.
1: Сыктывкар,
3: Сыктывкар,
1: да,
3: прекрасное Сыктывкар, слово.
1: Сыктывкар. Там, слушайте, там родился Валерий Леонтьев, я знаю, в Сыктывке. И комары там с кулак.
3: Один из первых рекламных роликов, который я читал в своей жизни, был «Сыктывкарский трубопрокатный завод». И вот представьте себе, что я, будучи вчерашней выпускницей школы, стою и красивым голосом читаю «Сыктывкарский трубопрокатный завод». Ну вот сейчас получилось ловко, а тогда очень плохо.
2: А вот смотри, Ксения говорит, пишет точнее, у нас преподавателя зовут, да простит она нас, Анастасия Анастасовна. Всегда, господи, получается Анастасия Ананасовна.
3: Ананасовна, однозначно.
1: Ну ладно, еще Ананасовна. Там все, в принципе, учитывая, что я сидел всю школу на задней парте, так меня надо все время ловить, друзья, чтобы наше шоу не выскочило за границы 18+. Ленуврик из Заволжья. Вот, кстати, про заводы. Работаю на заводе автозапчастей. Очень много у нас разных лент железа. Очень долго привыкала к... Лента сталебронзовая, лента шлифовка, ну и много других ругательных рабочих слов. Ведь в чем прелесть русского языка и нашего общества, друзья? Вместо того, чтобы произносить слово длинное и сложное, можно просто указать пальцем и сказать...
2: Вот та фигня.
1: Вон, молодец.
3: Красавчик.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А как нас вчера на празднике-то вкусно кормили,
2: ой,
1: да?
2: Ой, да, не говори.
1: Столы ломили.
3: Ой, да.
2: И жучок куриный.
1: Вот одна из горячих закусок была долма.
2: Была.
1: Я когда утром сегодня проснулся, я понял, что хочу еще, не наелся. Побежал на рынок, купил ножку барашка. Мне там сразу мякоть срезали, косточку порубили. Я пробежал домой и перекрутил сразу мясо на фарш. Ну, это я уже рецепт начинаю рассказывать.
3: Так. Ага.
1: Так, в перекрученную баранину добавляем перекрученный репчатый лук, сырой рис, длиннозерный обязательно, рубленую кинзу, специи и растопленное сливочное масло. Все это тщательно перемешиваем. Ну, собственно, начинка готова. Я использую сухие листья винограда, не маринованные. Обдаю их кипятком и уже закручиваю долму. Выкладываю в несколько слоев в жаровню. Добавляю кубики сливочного масла, немного воды. Можно добавить немного чернослива. Это мне уже подсказали кто-то из подписчиков. Тушим до готовности минут 30 на очень таком не сильном, умеренном огне. А подаем долму соусом из мацони. В мацони добавляем измельченный чесночок, свежую мятку, укроп. Можно добавить немного острого перца. Вот.
3: Ну что ж.
2: Вкуснятина.
3: Нет, понятно, что вкусно. Но в контексте сегодняшней программы это же армянское блюдо, да, долма?
1: Ой, ага. Ты знаешь, тут лучше не спорить, потому что армяне говорят, что это армянское, азербайджанцы говорят, что это азербайджанское.
3: Ну, с макарчаном, который, потому что у вас не умеют готовить долма, лучше вот не спорить.
1: Ну, в общем, ребят, заходите за рецептом в мой кулинарный канал, в мессенджере Макс в поиске наберите Иван Соловьев, вот он мой канал, вот он видеорецепт ждет вас. Сохраняйте, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
10: Только в ленте.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
15: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. «Триазавирин» действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. «Триазавирин» – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сложно выговариваемые слова, которые не даются вам с первого раза. Короче, друзья, сейчас вы прочитаете свой вариант, и я просто прочитаю такой вариант, от которого челюсть... Вот, друзья, особенно если мужчина, кровь прям пойдет из
2: языка. Хороший анонс дал, молодец.
3: Так, внимание. Все сидят и думают, о чем речь.
2: Попытаюсь сейчас прочитать с первого раза это слово, хотя в свое время я так натренировался на нем, что оно у меня отскакивало от зубов.
1: Ждем.
3: Так.
2: Эй, Я фьядлая кюдель. Сообщение от Владимира. Вроде прошло уже 16 лет, а до сих пор не могу выговорить название этого вулкана. А ведь в новогоднем проекте на одном из каналов в частушках даже вот пели название этого вулкана.
1: Все, короче.
3: В общем, в стране фьордов вы не будете пользоваться популярностью, ребята.
2: Да.
1: Ну да, но там просто народу мало, поговорить не с кем. Же Исландия, да? Поэтому у них и слова длинные. Конечно. Пока произнесет, уже спать пора.
2: У Ангелины трудности со словом невропатолог.
1: Невропатолог.
3: Или диспансеризация.
1: Если у вас трудности с этими словами, то вам нужно пройти диспансеризацию у невропатолога.
3: Слушайте, а Мария пишет самое вот это словечко, всеми любимое, с переподвыпадвертом.
1: Ну да.
3: Ага. Анестезиолог-реаниматолог. Это опять медицинская тема от Кати Гаврилиной. Прежде чем сказать реаниматолог, мысленно произношу слово реанимация. Действительно хороший, кстати.
2: А еще это пневмораспределитель у Кирилла Михайловича вызывает затруднение слова.
1: Ну, пневмораспределитель, какая-то деталь. Да подайте-ка мне пневмораспределитель.
2: Ну как мы сразу? Мы же договорились, да, если мы не знаем, как слово выговорить, мы вот эту ерунду подаем.
1: Загогулину. Ну да, ну что?
2: Давай, анонсируем.
1: Давайте. Валентин, самое сложно выговариваемое слово при разговоре с женой. Да, ты была права!
3: Да.
1: И это правда, друзья мои, потому что я по себе физически очень тяжело. Мозг кричит: нет, земля плоская, 2×2=5. А рот должен в это время сказать: да, дорогая, ты была права. И ведь жена на тебя в этот момент смотрит как на породистого, но очень глупого пуделя, который наконец-то научился приносить так.
3: Я сейчас изображала взгляд жены, у меня получилось.
1: Короче, если в следующий раз вам будет сложно, мужчины, произносить эту фразу, просто прикиньтесь мертвым. Там хотя бы разговаривать не надо.
2: Давайте, ребят, во втором часе продолжим обсуждать эту тему. Вечер на русском вернется в 19:00.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительно при покупке «Чанган СИЭС 75+» в кредитной программе «Трейды». Кредит предоставляет «Аутобан». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной фирмой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
3: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время завершать сегодняшний день. Дорогие, хватит работать, оставьте все это на потом. 7 часов вечера в столице, необходимо отдохнуть, устроить некую перезагрузку, а завтра снова в бой, чтобы уже завершить не просто рабочий день, а неделю. Сегодня на календаре уже 10 сентября. Всем тем, кто отмечает личный праздник, привет от Русского радио. Мы вас поздравляем и желаем здоровья. Ну а я, Лина Мартова, приглашаю абсолютно всех к общению. Час приветов и поздравлений. Значит, каждый может поздравить. Звонить по номеру 53-46-46. Я не знаю, наверное, повод может быть разным. Может быть, у кого-то из ваших близких интересное, знаменательное событие. Может быть, вы просто хотите поделиться какой-то обновкой, покупкой, прогулкой, интересными эмоциями после. В общем, мы с удовольствием все послушаем. Код города 8672, если вы за пределами Владикавказа. А еще наш номер для ваших сообщений +7 988 877 107 и 9.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: А кому-то, кстати говоря, качели очень даже нравятся, дорогие. Кто-то от них получает сказочное удовольствие. Хотя, если для вас качели – это поднятие настроения, почему бы и нет, забавляйтесь, дорогие, рассказывайте об этом в прямом эфире Русского радио. У нас, еще раз напоминаю, стол заказов. Меня Лена Мартова зовут, я вас приглашаю и желаю всем хорошего настроения, конечно.

русском радио «Стол заказов» для влюбленных. На русском радио «Стол заказов»

же как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

А вот в этом самая роковая ошибка. Верила тебе больше, чем себе. Очень часто мы с девчонками, обсуждая подобные темы, приходим лишь к одному общему знаменателю. Ни в коем случае нельзя никого и никогда ставить выше себя, впереди где-то там, а самой пытаться добежать. Нет, девчульчики, пожалуйста, давайте так. Сначала мы верим себе и в себя. Мы делаем все для своего комфорта, а уже потом начинаем как-то взаимодействовать с окружающими. Сейчас очень модно рассказывать про ресурс. Это, конечно, ну, может быть, в какой-то степени смешно, но в этом есть какая-то доля правды. Если мы будем верить кому-то больше, чем себе, ресурса не будет точно. А черпать-то тогда откуда? И энергию, и любовь, и нежность. Поэтому сохраняйте в себе все самое лучшее и уже дарите окружающим. Ну, а мы дарим окружающим хорошее настроение. У нас стол заказов на Русском радио. 19 часов и 18 минут. Меня Лина Мартова зовут. О, стихами заговорила. Наш номер 53-46-46. Ну и сообщение тоже отправляйте.

0: Реклама на русском.
1: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в сентябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке «Чанган СС 75+» в кредит по программе «Трейдин». Кредит предоставляет «АУТБанк». Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
1: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Только бы жизнь никогда не кончалась. Все в нашей жизни, к сожалению, имеет свое завершение, поэтому в наших руках сделать все для того, чтобы жизнь была самой разнообразной, красочной, насыщенной, теплой, уютной. Ну и, конечно, чтобы в ней присутствовала любовь. Дорогие мои, у нас стол заказов, и я очень скоро почитаю текстовые послания.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Кстати говоря, именно в этих текстовых посланиях огромное количество любви. Добрый вечер, Русское радио. Благодарим за хорошее настроение. Пусть у всех все будет хорошо. Пожалуйста, поставьте песню безнадега.ру для нас, олдов, если можно. Ой, ну конечно можно. Я думаю, мы сейчас все вместе потанцуем. Здравствуйте, Лина. Сегодня день рождения у Хитагуровой Изабеллы Руслановны. Мы очень хотим поздравить ее с этим праздником и пожелать ей здоровья. Пусть у нее все будет хорошо. А вот еще сообщение от Залины. Здравствуйте, Лина, пожалуйста, передайте приветы всему 25-му маршруту и, конечно, моему любимому супругу, которого друзья называют Людвиг. Пусть он поскорее возвращается домой, все уже стынет, мы его ждем. Ну и, конечно, пожелайте всем водителям зеленых светофоров. Мы желаем всем водителям зеленых светофоров, ну а всем слушателям хорошего настроения, кстати, водителям тоже, соответственно, потому что они чаще всего наши первые важные слушатели. И напоминаю, можно отправлять текстовые послания, дорогие мои. Ну вот если вы сейчас ничего не делаете и хотите кого-то порадовать приятностью, пожалуйста, плюс 7-988-877-107-9. Ну а еще наш номер телефона 53-46-46, код города 8672.

0: На русском радио «Стол заказов для влюбленных».
1: Между летом и зимой. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Больше плюсов, больше надежности. Кроссовер BLG X50+. Динамичный дизайн – это плюс к вашему стилю. Новый четырехцилиндровый турбодвигатель и отличная управляемость – плюс к вашей уверенности. 5 лет гарантия – плюс к вашему спокойствию. Собирайте все плюсы. BLG X50+. В салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 38-91-71.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

не начавшись эта история, не закончится. Ой, сколько раз по жизни какая-то история не успеет начаться, как уже завершается. Поэтому, дорогие мои, если вы питаете какие-то иллюзии, то изначально, наверное, не нужно. Филипп Киркоров, песня под названием «Иллюзия» в столе заказов. В Владикавказе уже 19:45. И я, конечно, всем абсолютно напоминаю, что вы можете своей бессоннице передать в прямом эфире Русского радио приветы. Поздравления, пожелания, абсолютно все, что душе вашей угодно. Не забывайте наши координаты, я еще раз их напомню. Плюс 7-988-877-107-9, номер для ваших сообщений. А еще можно позвонить по номеру 53-46-46. Меня Лина Мартова зовут. Всем привет! Привет!

0: слушай, не мерзни. Русское радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время всей Осетии передавать приветы, потому что у нас во Владикавказе, ну, практически уже завершается стол заказов, но пока он еще продолжается, мне ведь необходимо зачитать ваши текстовые послания. Добрый вечер, Русское радио. Я очень хочу передать приветы Руслану. Пусть у него все будет хорошо. Спасибо ему огромное за помощь и за то, что он всегда приходит первым. Не ждет, пока его попросят. Не поверите, только сегодня обсуждали вот подобные какие-то темы, подобные ситуации. В последнее время люди почему-то не проявляют какое-то желание и стремление помочь просто так. Все ожидают просьбы. Помогайте, пожалуйста, без просьб, просто, потому что очень хочется прийти на помощь и попробовать облегчить ближнему, ну, я не знаю, дело какое-то или, может быть, моральное состояние. Вечер добрый, дорогое Русское радио. Очень хочется послушать что-нибудь такое, знаете, под что потанцевать и попеть можно. Я думаю, что песня «Матушка» на все 100% подходит по описанию. При этом я с вами прощаюсь, дорогие мои. На сегодня все. Берегите себя, слушайте Русское радио. Помните, что в нашей компании все обязательно будет хорошо. И пусть у вас побольше будет поводов для радости.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Около 200 нарушений, выявленных Ростехнадзором при подготовке к зиме, устранено в Северной Осетии. Как сообщает МинЖКХ Республики, проверки завершены в 5 районах. Среди основных нарушений – отсутствие актов освидетельствования оборудования, отработавшего нормативный срок, непредоставление организациями положений об отделах и документов об аттестации сотрудников, а также отсутствие актов ревизии котельных и тепловых пунктов. Добавлю, ресурсоснабжающие организации должны устранить нарушения до 15 октября, а органы местного самоуправления усилят работу по получению паспортов готовности. Благоустройство центральной площади в Ордоне завершится в ноябре-декабре текущего года. Об этом сообщает администрация Ордонского района. Уже готов каркас фонтана, установлены бордюры и подготовлены газоны. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Боксеры из Северной Осетии стали победителями мемориала Валерия Попова. Турнир прошел в Минеральных Водах. Золотые награды соревнований завоевали Тамара Илбакиева, Станислав Кучиев и Мирон Соболов. Серебряными призерами стали Арслан Мисиков, Урузмак Кулиев, Лев Качлавов, Владимир Битаев и Тамерлан Гасиев. Атлетов подготовил тренер Георгий Цалуев. Состязания прошли в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском.
2: Твой совет,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

Все, что просит душа ваша, обязательно исполняется здесь, в эфире Русского радио. Ну, если мы, конечно же, говорим с вами про музыкальные желания. Ну, а все остальное обязательно приложится. Если вы чувствуете себя в максимально комфортной, прежде всего, музыкальной компании, это значит, что все хорошо с настроением. Это значит, а если хорошо все с настроением, значит, компанию вы себе создадите сами, даже если у кого-то сейчас под конец дня как-то не очень. Оставайтесь на Русском радио, будем работать вместе с вами над настроением этого вечера. Поехали!

0: Реклама на русском.
1: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Хотите iPhone БУ или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

интересная игра в сфере, или в свете, так правильно сказать, в свете малиновой луны. Ну, здесь группа «Моя Мишель» знает толк, конечно, в таких вот развлечениях. Главное, чтобы, знаете, и вы тоже знали, иногда не сильно увлекались серьезностью происходящих вокруг вас событий. И игра какая-то, игривое настроение иногда помогает принести нам не только легкое настроение, но и человек, который находится рядом с нами, мы тоже узнаем с другой стороны. Поэтому пусть будет чуть менее серьезного, чуть больше классного, и, конечно, музыки в эфире «Русского радио» будет как можно больше, которая вам помогает чувствовать себя гораздо легче. Елена Терлеева, «Тестостерон», Сергей Лазарев, впереди. Алсу уже здесь.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

За окном серость. Значит, куртку поярче. Русское радио. Все будет хорошо.

0: любить.
1: Но пусть в вашей жизни не будет вот этого слова «может быть». И никаких сомнений, особенно если касается любви. Ну, хотя бы, по крайней мере, знаете, чтобы вот... Если вы хотите, чтобы была любовь, ну, тогда без «может быть». А если, ну, какая-то она не подходит по вашим критериям, ну, жестокая, например, слишком, тогда уже пусть, ну, что-то другое восполняет ваши реалии. Тем более, много всего прекрасного же есть вокруг нас. Ну, просто, знаете, можно пойти прогуляться, посмотреть красивую природу, покататься на машине, послушать классную музыку в эфире «Русского радио». Пусть это заменяет вам отсутствие любви так же успешно. Тебе посвящаю.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегия 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаренко. 14-774-652-74-44.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
20: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
22: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

вспоминать только позитивные сценарии. Уж не совсем пусть это будет все так, как весь Владимир Преснякова. Да, пусть будет любовь, пусть остаются неизменные ваши чувства, которые скрепляют. Но и созидательное тоже что-то должно быть в нашей жизни. Поэтому поддерживаем себя, свое настроение для того, чтобы эти самые созидательные силы в нас были. Ну, хотя бы до финала пятницы, а там уже выходные доберем обязательно то, что нам нужно будет. Если есть меланхолия, то давайте ее приветствовать вместе с Александрой Воробьевой. Опять

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Новороссийске продолжают восстанавливать поврежденные после массового налета беспилотников объекты. Атака случилась в ночь на 9 сентября. Погибли 4 человека, 29 получили ранения. По уточненным данным, повреждены 576 квартир и 76 частных домов, заявил мэр. Порядка 1500 жителей включены в списки на получение компенсаций. Поврежденные 2 детских сада возобновляют работу в ограниченном режиме. Рабочие группы районных администраций проводят подомовые обходы. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию на саммит БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер выступит на деловом форуме. В российскую делегацию войдут также представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений, крупных компаний и банков. Минувший август стал рекордно жарким месяцем в мире за всю историю. Это следует из данных Европейской службы отслеживания климатических изменений. Средняя температура воздуха на планете в этом месяце составила 16,96 градуса. Показатель превысил прошлый рекорд, поставленный в июле 2023 года, 16,95 градуса, а также оказался на 1,5 градуса выше средней температуры в доиндустриальную эпоху. В Венгрии прошел ежегодный необычный чемпионат. В профмастерстве состязались работники похоронных компаний. Россияне вошли в топ-10 по выкапыванию могил. В прошлом году команда заняла на турнире последнее, 19-е место. На этот раз россиянам удалось подняться сразу на 7-е. Нашу страну представляла команда новосибирского крематория. Могильщикам удалось выкопать яму размерами 200 на 80 на 160 сантиметров за 112 минут, ошибившись лишь на 7 сантиметров в глубину. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка. Оставайтесь.
0: Новости. Новости на русском.
2: Если вы любите устраивать из всего соревнования, то предлагаю вам, ну, знаете, может, каких-то идей нет, предлагаю вам посоревноваться, кто из вас больше переслушает музыки в эфире русского радио. Или, например, просто узнает песен, узнает исполнителей, может быть, по первым аккордам. Слушайте, ну, много можно разных подобных идей придумать, и самое главное — разнообразить свой вечер, превратить в какую-то такую забаву, ну, внезапно вечером четверга. Почему бы и нет? 21.02, время московское, давайте с вами проводить время с удовольствием. Ева Польна помогает нам открыть новый музыкальный час. Поехали.
3: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Но знаете, какая бы полоса и какого цвета у вас не была впереди, перед вами, старайтесь расцветить ее самостоятельно, может быть, какими-то более яркими цветами. То есть не просто, чтобы она была темная или белая, или какая-то еще. И главное, чтобы солнце внутри помогало вам двигаться дальше. Ираклий вместе с нами на русском. Делайте громче.

0: только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 13+.
1: Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Кэш можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело, фиг!

0: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаен, 114-774-652-74-44.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Ну и, конечно, все эти слова нужно обязательно подкреплять какими-то активными действиями, потому что просто сказать, ну не плачь, но это, конечно, хорошо. Спасибо за это, конкретно сейчас в группе BIS в эфире Русского радио, но в целом, если еще что-то вкусное, как минимум, принести для того, чтобы порадовать человека, ну, говорят, что нельзя заедать какую-то проблему, но тем не менее, есть вот это вот действие какое-то, которое может человеку понравиться. Ну, давайте с вкусного начнем, а там уже посмотрим. У меня просто, как вариант, только слушать музыку в эфире Русского радио, которая, конечно, лечит. Поэтому, главное, не плачьте, и пусть обязательно вас кто-то поддержит всегда рядом. Дима Билан далее с нами.

ожидают люди, что собираются войти в нашу жизнь, эпоху нашу. Особенно, когда ты не ждешь подвоха. Ну, вот, вот этот момент, когда хотя бы постучались и на том, как говорится, спасибо. Артик Асти в эфире Русского радио. Только что постучались в двери вашего сердца. Надеюсь, вы их впустили для того, чтобы ваша, выражаясь тем же самым языком, эпоха была светлее, ярче, интереснее, музыкальнее. Мы продолжаем. Юлия Савичева, Марго впереди и Митя Фомин прямо сейчас.

0: Ну давайте, давайте уже, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-0. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Если ситуация кажется безвыходной, может, вы просто ломитесь в дверь с надписью «На себя»? Рекламная служба русского радио 579-7799, код

подожди. Но сказала осень, зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

Мне нравится интонация вот этой песни Юлии Савичевой. Знаете, как слезы сквозь солнце. Что бы ни случилось, пусть все обязательно будет хорошо. На вопрос, как же ваши дела? Андрей Макеев. Ну и не теряем вот это, знаете, стремление к состоянию полета, которое дарит нам музыка в эфире русского радио Джонни. Прямо сейчас вместе с ним будем расплавлять крылья, делать громче, и нам будет обязательно хорошо.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Абу-Даби будет рассматриваться как место нового раунда переговоров по Украине, когда дело дойдет до предметного обсуждения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит готовность Арабских Эмиратов принять встречу. Одна из последних встреч делегации Москвы и Киева проходила как раз в Абу-Даби в конце января, начале февраля. В России резко и в несколько раз сократилось производство икрыла сосевых пород из-за рекордно низкой путины. Год назад, на начало сентября, в оборот было введено 7,5 тысяч тонн красной икры. В этом году в 3 раза меньше. Подходы лосося носят цикличный характер и сильно зависят от климата. Обычно рыбный год сменяет нерыбный. Но в условиях глобального потепления процессы становятся менее предсказуемыми. В первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигала 30 тысяч рублей и приблизилась к черной. К примеру, икра стерлиди продается в рознице в среднем от 40 тысяч рублей за килограмм. В Национальном центре России начал работу 7-й российско-китайский форум предпринимателей. Он собрал около 800 компаний из 2 стран, сообщает новостной агрегатор СМИ-2. На открытии форума спецпредставитель президента Борис Титов призвал переходить от лозунгов «Сделано в России» и «Сделано в Китае» к новому «Сделано вместе». В этом году товарооборот между нашими странами уже вырос более чем на 26% и достиг почти 160 миллиардов долларов. Сегодня каждая 4-я иностранная компания в России связана с Китаем. Российский теннисист Карен Хачанов второй раз в карьере вышел в полуфинал открытого чемпионата США. В четвертьфинале US Open он выбил из борьбы представителя Бельгии. Матч завершился досрочно. Бельгиец снял со соревнований, сославшись на травму. За выход в финал Хачанов поспорит со второй ракеткой мира Александром Зверевым, выступающим за Германию. Вернусь с новостями буквально через час. Далее в эфире 100 заказов. Привет и поздравления присылайте Андрею Макееву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что ж, приступаем. Пишите сообщения. И напомню, что ваша активность приветствуется во всех соцсетях русского радио. Прямо сейчас можете зайти в официальный аккаунт русского радио во ВКонтакте. Также приветствуем вас и в Максе, и в Одноклассниках. И там, и там, и там. Везде есть пост для стола заказов, который вот прямо сейчас уже открывается, открывает свои двери. Заходите, пишите. Меня зовут Андрей Макеев. Вас готов, конечно, уже обнимать музыкой, ну и читать все ваши приятности. Напомню, на календаре 10 сентября. Если есть какое-то событие, с которым вы забыли поздравить тех людей, которые вам особенно дороги, то вот прямо сейчас пока еще есть возможность, что называется, прыгнуть в последний вагон уходящего дня. 22:03, время московское. Ну что, стол заказов открыт? Поехали! Поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Повезло с вами, всеми, кто пишет прямо сейчас сообщение в 100 заказов русского радио. Можно зайти в Одноклассники, это я просто так напоминаю, знаете. Вот здесь оставить всякие свои приятности. Ну, а моя задача, естественно, что сделать? Взять и прочитать, и все. Поздравьте, пожалуйста, любимую доченьку Анну Волкову с 23-летием. Наша гордость, наше огромное счастье. Пусть все твои мечты сбываются. Жизнь будет яркой и интересной. Очень любим, сияй, радуйся каждому дню. Это мама Лариса, папа, брат Стас. Все вместе здесь в этом сообщении старались. Наталья из Камышина. Друзьям всем привет. Саша Старченко здесь конкретно, вот фактически Зиверт только что для вас пела песню «Я тебя люблю». Вот Натали написала, Зиверт присоединилась. Саша просто не себя от счастья должен быть по определению. Хотим поздравить Сергея Власова с днем рождения, дорогой наш человек. Здоровья, счастья и много-много приятных и радостных моментов. Ну и, естественно, музыкальных в том числе. Для этого нужно оставаться здесь, в компании Русского радио. Здесь уже, что называется, от себя добавляю, но не могу не сказать. Заходите в Одноклассники. Всем, безусловно, рады. Пишите сообщения. Ждем.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сейчас еще немного ваших сообщений, и дальше будут танцы, обещаю. Поэтому мы никуда, никто не расходимся. Давайте познакомимся с тем, что сегодня есть какие-то прекрасные, приятные поводы, с которыми люди делятся, сообщают нам во всех соцсетях русского радио всеми разными способами, которые им близки и возможны. Ну, как всегда, самая активная группа русского радио в Максе. Мужу, безусловно, безгранично люблю его. Это Алия пишет. Заюха, ты самый лучший мужчина на свете. Выиграл эту жизнь и другие награды мне совершенно не нужны. Что еще? Подружке Катерине хорошо провести время. Так, поводы приятные будут. Привет любимой жене. Сильно люблю от мужа Богдана. Вот. Поздравляю дочь Евгению с поступлением в Российский государственный университет правосудия. Анастасия сообщает, мы так долго шли к этому. Вот и все получилось с легкой дороги. Моя девчоночка. Поздравляю всех семьей Артемовых. Мужу, папе, Володюшке. Оставайся всегда таким же позитивным, любящим, заботливым мужем и папой. Оленька и доченька Анечка и Маргарита, две доченьки здесь в этом сообщении. Брата Александра, 45-летием. Ну вот еще один прекрасный повод, о котором хочется сегодня поговорить. Сегодня 10 сентября. Брата Александра, 45-летием. Виктор сообщает здоровья, долгих лет жизни. Пусть все обязательно получается. Виктор из Севастополя. Ну и вот еще. Русское радио, 31 год. Процветание каждый год. Много новых звезд. Передайте, пожалуйста, привет моим девчонкам Анне и Алене. Люда из Омска написала нам сообщение. Не забыла, кстати, о самом главном русском радио поздравить. Очень приятно. Вот вам Филипп Киркоров, пожалуйста, в подарок.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Каждая песня для вас здесь, в эфире русского радио, в столе заказов. Ну и сообщения тоже могут быть про вас, и для вас, и про ваших друзей. Ну, здесь, конечно, все зависит от вашей инициативы. Пишите, и тогда уж мы все будем здесь читать и радовать тех людей, которые достойны этого прямо сейчас. Заходите во все официальные аккаунты русского радио. Ждем вас и в Максе, и во ВКонтакте, и в Одноклассниках. Везде есть пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Принимаю, читаю с удовольствием Ирину Геннадьевну Комиссарову с днем рождения. Я поздравляю весь Благовещенский завод. Желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, позитивного настроя. Функция снабжения плюс ваш вклад — это стабильная работа предприятия. Спасибо вам за хорошую работу. Ну и, конечно, Тимура Бодрова сегодня с днем рождения. Поздравляем все вместе. Тимур — самый лучший. Ярких моментов жизни и благополучия, Тимур. Если слышишь, мы тебе машем рукой из эфира русского радио. И, конечно же, всегда все ждем твоего эфира, даже я. Что еще есть? Привет маме Наталье Микченко. Дочь, делай все, чтобы у тебя все было хорошо. Ну, все поняли, я думаю. С днем рождения поздравляем нашу доченьку Кристину. Кристина Рогоза, красотка наша, здоровья тебе, любви, твои родители, сестра. Усть-Лабинск, Татьяна написала это сообщение. И вот еще Сергей из города Уральска, из Казахстана. Хочу передать большой привет своему родному брату Астафию Валерию. Брат, как говорится, дай бог тебе здоровья. Пишите сообщение, Нюша продолжает.
2: И шаг

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот здесь как раз бы, кстати, было сообщение про подругу какую-нибудь, которую вы могли бы написать. Но нам пишут здесь другое. Вот, например, ночной Омск. Спасибо, Андрей. Передайте привет всем, кто слушает русское радио. Передали. Самым дорогим людям, маме, Елене, сестрам Вики, Наташе, тетям Оле, Свете. Пусть у всех будет отличное настроение и все складывается как нельзя лучше. И как можно, наверное, лучше, да, Мария? Ну, как нельзя тоже, пусть будет. Привет Денису, сестра Орецк, третий корпус Екатерина. Вот такая у нас здесь активность в Максе. Здесь наблюдаешь, что у нас в ВКонтакте есть. У нас здесь из Пальмы до Майорки от Елены. Всем слушателям хорошего осеннего настроения. Особенно тамбовчанам. Пусть у всех все будет хорошо. Берегите себя, пожалуйста. Михаил благодарит за позитивный эфир. Не за что. Всегда рады, всегда готовы. Всем удачи и легкой пятницы. Спасибо большое. Крепкого здоровья Анастасия желает всем, кто слушает прямо сейчас русское радио. Ну и вот еще, всем, кто... Да, опять же, всем слушателям, всем большой, всем, всей нашей большой семье, именуемой русским радио, всем привет. Всем и каждому, кому вечера, кому ночи, кому уже утро, доброго, а также мира, добра и счастья. Своим любимкам, которые меня всегда любят, тоже обожаю. Анютка, Серафима, Симба и Сафрон.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот, напомнил про подругу, и вот Дарья вспомнила про то, что у нее есть такой близкий человек в ее жизни, зовут ее Лера Юсова, ей хорошего настроения, ей классного вечера, Дарья, я уже конкретно от вашего имени пожелаю, ну и просто, знаете, вот это стандартное слово «привет» тоже произнесу. Друзьям, родным из солнечного жаркого Краснодара, хорошего настроения Анастасия пожелала, дальше в город Владимир, сынульке Максиму Михалеву, который учится в колледже в ЛГУ, ну, успешной учебы ему пожелаем, пусть это будет все по возможности легко. Ну, по крайней мере, давались все эти науки, все эти испытания учебные. Если, ну, легко, конечно, не всегда получается, но с азартом, чтобы он все это преодолевал. Хочется поздравить с днем рождения Валентину Пугачеву. Желаю счастья, здоровья, еще привет любимому мужчине Паше. Обожаю сокровища. Юлия из города Липецка написала это сообщение. Ну, и вот здесь, пожалуй, уже все. Будем с вами закруглять понемногу стол заказов русского радио. Следующий уже будет ночью в 2 часа по Москве. Пожалуйста, не пропустите. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь. В следующем часе обязательно услышимся. Будьте рядом.
0: Стол заказов русского радио. Любовь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ленобласти и Санкт-Петербурге снова начались проблемы с топливом на АЗС. Жители рассказывают, что на многих заправках кончился бензин, в наличии есть только дизельное топливо. А на АЗС, где бензин есть, появились очереди. Власти заявили, что ситуация повторяет июльский сценарий. В мэрии регулируют ситуацию в ручном режиме. Сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Он подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать. Бизнес ожидает ускорения инфляции. Ценовые ожидания предприятий в сентябре вновь выросли. Это происходит третий месяц подряд. По данным ЦБ, ориентиром для компании на ближайшие три месяца стал рост цен в среднем на 7% в годовом выражении. В августе показатель был на уровне 6,3%, в июле 6%. Большинство аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании в эту пятницу оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%. Поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики, заявил герой России Владислав Головин. Посетив Ульяновский автозавод, он отметил, что государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки и активно заменять импортные комплектующие российскими аналогами. УАЗ – это пример того, как можно сохранять и развивать производство даже в самых сложных условиях, отметил Головин. Кроме того, благодаря государственной поддержке автопрома укрепляется экономика регионов. Опрос показал, что многим россиянам дома не хватает личного пространства. У каждого третьего респондента нет места, где можно побыть в одиночестве. А самое популярное помещение для тихого отдыха – это спальня. Ее назвали почти 70% опрошенных. Остальные предпочитают проводить время в тишине на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

на все хочется сказать «да», на любые ваши вопросы, на любые ваши пожелания, просто лишь бы вы просто улыбались и чувствовали себя максимально такой приятной, комфортной обстановке, в которой все, знаете, есть люди, которые с вами полностью согласны на все. Мы с вами вместе проводим время в музыкальной компании Русского радио. Хочется, чтобы вы и засыпали тоже с хорошими мыслями, в хорошей обстановке. Ну, знаете, будем стараться весь этот час, по крайней мере, у меня еще часочек здесь есть в эфире Русского радио, поэтому обещаю, что, ну, нам, по крайней мере, будет не скучно. У нас Слава совсем скоро, у нас Валерия прямо сейчас. И именно то, что нужно. Всем здравствуйте.

если мучает одиночество, можно просто взять пластиночку, поставить и тихонько под нее потанцевать, и таким образом поднять себе настроение. Если нет пластиночки, есть вам прекрасные версии. Есть один великолепный вариант, который мы хотим конкретно вам подарить. Эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио к 30-летию «Золотого граммофона». Мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. Угу. Сделайте здесь пометочку, пожалуйста. В продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы разыграем на нашем канале в Максе. Подписывайтесь и нажимайте «Участвовать». Победителей узнаем 18 сентября. Алло, алло.

вы знаете, я скажу так, у нас особенно-то и выбора нет. Потом сейчас пойдут группа «Сливки» в эфире Русского радио. Летели недели, нам с ними по пути. А можно подумать, как будто мы можем выбирать и вернуть время вспять и направить совершенно, знаете, в противоположную сторону, в прошлое. Хотя, с другой стороны, в прошлое. Зачем отправляться, если там уже нас нет и совершенно... другие перспективы нас ждут в будущем, уверен, приятные. Хотя на мгновение какое-то, да, вспомнить про друзей-родителей, про вот эти приятные моменты, когда мы все вместе собирались, когда отмечали какие-то праздники, и вернуть их в нашу с вами жизнь, вот просто через эти воспоминания тоже стоит. Денис Клявер, вот прямо сейчас в эфире Русского радио, давайте вспоминать, ну и, конечно, возвращать.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Кукушка не умеет петь, как соловей. Но слушают ее внимательнее. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Да я его насквозь вижу. Миша Набоков сидит в эфире.
1: Привет.
0: Сейчас.
1: Да, новая кличка будет Андрей Рентген.
0: Очень хорошо. Хорошая фамилия. Я вижу насквозь твое желание что-то рассказать сейчас, Миша. Шутник.
1: Да после такой песни, ну как, не могу я не рассказать историю. Я помню в студенческие годы, конечно же. Мы прямо вот как в песне Сати Казанова, Арсением, просидели до рассвета с девушкой. И было настолько интересно, понимаешь, настолько невероятно, что я почувствовал, что она захрапела.
0: Ты настоящий ловелас. Я тебе так скажу.
1: Учитесь, друзья, как заставить девушку.
0: Не, знаешь, а зачем нам
1: расслабиться?
0: Зачем нам даже представлять эту ситуацию?
1: Она просто расслабилась, и все.
0: Нет, зачем?
1: Ей со мной было хорошо.
0: Зачем нам представлять эту ситуацию, если сейчас с тобой вся страна проведет целую ночь?
1: То же самое.
0: Храпеть будут все. Миша Набоков, будем проверять. Я пойду.
1: Лучшая реклама. Храпеть будут все.
0: Да. Все, всем пока.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В 11 аэропортах ввели ограничения на полеты. Мера действует в том числе в Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Оренбурге, Нижнекамске, Казани и других городах. В аэропорту Нижнего Новгорода ввели частичное ограничение. Он обслуживает рейсы по согласованию с органами. В Самарской области ракетная опасность. Также тем вечером украинские беспилотники нанесли 3 удара по многоэтажному жилому дому в Железногорске Курской области. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Доходы российского бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли 321 миллиарда рублей. Об этом сообщили в МВД. Рост доходов произошел после повышения пошлин для приезжих. Также власти планируют изменить систему привлечения трудовых мигрантов. Работодатель должен будет сам организовывать их въезд, обеспечивать жильем и доставкой до места работы. После окончания трудового договора работник должен будет таким же образом вернуться на родину. Новые правила планируют вводить поэтапно. Всего будет 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года. Спрос на ввезенные параллельным импортом кроссоверы пошел вверх, а вместе с ним и цены. Речь в первую очередь идет о японских Mazda, Toyota и Nissan. За последний месяц некоторые модели прибавили в цене сразу несколько сотен тысяч рублей, пишет издание «Автоньюз». Сам параллельный импорт при этом тоже растет. В августе в Россию ввезли более 22 тысяч серых автомобилей, на 69% больше, чем годом ранее. И о погоде. Холодный фронт принесет в Москву ливень и похолодание. После почти летнего тепла погода в столице резко изменится. В пятницу утром ожидаются ливневые дожди с 6 до 9 часов. Местами может выпасть до 10 литров воды на квадратный метр. Температура днем опустится примерно до плюс 17-19 градусов. Дожди будут идти с перерывами весь день. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в пункте выдачи товаров и понял, наверное, главное отличие между нами, парнями и девчонками. Вот парень, да, когда покупает новые джинсы, почему он это делает? Потому что, ну, старые порвались, да, уже все, никакие. Девушка покупает новое платье не поэтому, а потому что так в большом и темном мире, полном страхов и тревог, она чувствует немножечко больше света, гармонии и счастья.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня один знакомый недавно отпраздновал юбилей совместной жизни. Да, вот такое вот крутое событие. Я его спросил, в чем секрет? Вообще, он есть секрет? И он ответил, что да, есть один секрет. Это взаимопонимание, друзья. Женская логика, как лицензионное соглашение. Ничего не понятно, но вынужден соглашаться.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Твоими бы устами, да устать болтать! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Если бы я вдруг поймал золотую рыбку, и она бы мне сказала, вот могу выполнить только одно желание. Или финансовая независимость, или привлекательность. Наверное, раньше я бы выбрал второе, но теперь, мне кажется, нужно выбирать первое, потому что финансовая независимость с годами становится только привлекательнее.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой друг увлекся мотоциклами и внезапно стал семейным психологом. Представляете, как выяснилось, у этих вещей очень много общего. Как он сказал мне недавно, в любви, как на мотоцикле. Третий либо лишний, либо в коляске.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна моя знакомая, мне кажется, дала достаточно точное определение нам, парням. Если все это зарифмовать, получится отличная песня, я думаю. Она сказала: мужчина как молоко. Его можно доводить до кипения, но не допуская, чтобы он пенился. Оставишь без присмотра — сбежит, а если долго не использовать, может скиснуть.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Многие мои знакомые очень боятся процесса старения, красят седые волосы, переживают. А вот лично я абсолютно, абсолютно спокоен по этому поводу, потому что, как показывает практика, старение неизбежно, а вот взросление выборочно.
1: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 499.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, ну давайте посмотрим, с чем мы сегодня будем друг друга поздравлять. Всероссийский день трезвости, день рождения граненого стакана. Да еще и пятница. Казалось бы, как разрешить эту неразрешимую задачу? Есть решение, друзья. Еще один праздник, который называется «Праздник ласкового обращения». Вот и все. Пожалуйста, пишите в стол заказов на русском радио мне и Мише Набокову. И с тем, и с другим, и с третьим, и с четвертым можно поздравлять до бесконечности. Сегодня главное напишите от кого, кому. Ну, вы все знаете прекрасно, да? Куда писать? В нашу официальную группу русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, также в Максе, во всех наших социальных сетях. Ну, а где, собственно, будет сегодняшний движ? Под какую песню? В каком помещении? С кем? Все это нам сейчас расскажут Филатов и

вот она, самая горячая. Первая порция. Привет, поздравления в столе заказа в Тарасском радио. Привет огромный брату Коле. Цитата: мы тебя любим и ждем, сестра Ирина и Дарья. Огромный привет всему коллективу, особенно бригаде номер 1, 2 и 4 и кладовщикам Сереге и Леше. Всем прекрасного настроения и хорошей ночной смены. Вы все умнички. Это написала Виктория из Белоруссии. Минск на связи. Цитата: поставьте, пожалуйста, веселую песню. По традиции Колесник Виктория нас просит. Виктория, ну вы знаете что, веселые песни у нас не бесплатно. Мы принимаем колбасу, различные полуфабрикаты тоже пойдут. Ну, конечно, лучше все естественно. Тем более, вы, как говорится, из Белоруссии.

вот мы и вернулись. Не ждали? Как это не ждали? Конечно же ждали, потому что это стол заказов на русском радио. Я продолжаю цитировать ваше сообщение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моему мужу Николаеву Дмитрию, что я его очень-очень сильно люблю. Спасибо ему за все и хорошего настроения. Это пишет Светлана из Сергача, Нижегородская область. А вот Евгения написала, передает привет тоже своему мужу Пашеньке. Цитата: «Пусть его ночная смена пройдет легко и быстро». Поставьте, пожалуйста, что-нибудь для хорошего настроения. Евгения, у нас есть песня, которая не только поднимает настроение, но и ускоряет время ночной смены. Она так и называется «Время и стекло».

А мы никуда ни в коем случае не уходим, потому что это «Стол заказа» в Таровском радио. Сергей написал, цитата, «Спешу поздравить кореша Серегу с последней трудовой пятницей. Новокузнецк, Кузбасс». Так получается, он сам себя поздравляет таким образом. Почему бы и нет? Ну, не знаю. Мне кажется, классно. Оля написала, пользуясь, цитата, «вашей возможностью похлопать в эфире». Вот это интересное такое вот... Как это даже сказать, я даже не знаю. Давайте вместо этого просто похлопаем. И все. Вот такая вот возможность. Оля, по какому поводу мы хлопаем? А, вот что написала Оля. Она поздравляет свою половинку с наступающим завтра днем рождения. И, Оля, у меня очень хорошие новости. Во-первых, мы еще раз похлопаем. У нас действительно есть такая возможность в эфире. Наши статисты тут не просто так заседания устраивают ночные. А во-вторых, Оля, завтра на духи скидываться не нужно, потому что у нас есть музыкальный подарок с ароматом «Жасмин».

самом разгаре стол заказов на Русском радио. И, наконец-то, но мы этого ждали. И все-таки это случилось. Процитирую. Поздравьте моего друга, Литвинова Андрея, пенсионера МВД РФ, с днем рождения. В настоящее время он работает на РЖД «Сочинский участок». Пусть сбудутся все его мечты и желания. Здоровья, семейного благополучия. Друг Дмитрий Сириус, Сочи. И поскольку человек из МВД, мы подготовились. И на всякий случай, сейчас прозвучат сразу два музыкальных подарка. Сначала Хабиб, а потом уже, что называется, тяжелая артиллерия, Андрей Губин.

Как ни пытался Андрей Губин нас убаюкать, это стол заказов на русском радио. С нами такие здесь шуточки не проходят. Цитата, процитирую сообщение. Передайте, пожалуйста, моей маме удачи на работе и сил в повседневной жизни. Очень люблю ее, а еще желаю ей выспаться перед сложным, надоедливым днем от ее дочки Миланы. Это сообщение передайте, пожалуйста, еще котику Сирку, то, что я его тоже люблю, и пусть дождется утро, чтобы покушать. Так, ну, с котиком это все понятно, а вот сложный и надоедливый день, так, пятницу еще, мне кажется, никто не называл, но стоит отдать должное, это смело, поэтому, мне кажется, пятница понравится.

0: настал, ради чего мы, собственно, сегодня здесь и собрались с вами, чтобы узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Итак, что здесь такого хорошего? Процитирую сообщение, передавайте, пожалуйста, привет всем водителям такси «Армавира», особенно парку под Садовым, хорошей смены и адекватных клиентов, написал Александр 786. И вот такое еще сообщение, вот чисто такое вот пятничное уже. Сразу вот чувствуется, что пятница началась, да? Андрюшка, спасибо, что ты есть. Ирина.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: при этом пока все. Я, Миша Набоков, приглашаю всех вас в наш следующий музыкальный час на Русском радио. Что будет интересного? Наверняка спрашиваете вы, а я вам не скажу. Вот что хотите со мной делайте, ничего вам не расскажу. Ни слова. И только попробуйте после такой интрижищи куда-то сбежать.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.